Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. Минская 97.4 FM.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 9 до 13 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что больше всего беспокоит белорусов и насколько быстро можно собрать кубик Рубика.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание. Участники мероприятия обсудили состояние и развитие фармацевтической отрасли нашей страны. Глава правительства отметил, что власти желают наладить производство уникальных препаратов. Вместе с тем правительство желает понять, насколько выполнимы такие проекты в сложившейся экономике. Также речь шла о возможностях расширения выпуска компонентов лекарств. Кроме того, премьер-министр поднял тему экспорта белорусской фармацевтики в новые страны. Белорусов больше всего беспокоят вопросы мира и безопасности. Соответствующее исследование провела Академия наук. В опросе участвовали около 2000 человек из разных регионов нашей страны. Указанные темы оказались приоритетом примерно для 55% респондентов. Также для белорусов важны темпы роста цен, уровень зарплаты и доступность жилья. Меньше всего внимания жители нашей страны уделяют доступности культурных объектов и мест отдыха.
0: К новостям в мире.
1: Латвия может присоединиться к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Об этом заявил латвийский премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, официальный Париж согласился начать соответствующие переговоры с Ригой. Также Елисейский дворец готов усилить свое военное присутствие в Латвии, в первую очередь в сфере противовоздушной обороны. Напомню, Франция предлагает другим европейским странам принять свое ядерное оружие. Тем не менее, контроль над ним остается только у Парижа. И к новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко находится с рабочим визитом в Узбекистане. Например, руководитель ознакомился с опытом Риштанского района, мирового центра гончарного искусства. Так, главе области показали работу местного центра ремесленников, фарфорового завода и международного центра керамики. Алексей Кушнаренко допустил открытие в Минской области торгового дома узбекской керамики. И в завершении выпуска 6-летняя девочка из Китая установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика. В соревнованиях в Гуанчжоу она 5 раз собрала кубик со средним результатом в 4 секунды и 27 сотых. Это новый рекорд среди женщин. Причем предыдущее достижение тоже принадлежало ей. Тогда она показала результат в 4 секунды и 52 сотых.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. А развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
2: Утро начинается на Минской волне, 7 часов и 9 минут. За окном серости и хмуро, но это там. А у нас в студии, главное, в ваших приемниках, Юлия Умарова и Женя Тихонов.
3: Привет.
2: Да, те самые люди, которые всю эту хмурость отправят в долгий ящик. Причем ящик мы закрываем на замок и выбрасываем ключ, ну, куда-нибудь с Вислочи.
3: Долго лететь будет. Ну, а еще, знаете, наши предки в это время года вообще никогда не грустили. Они говорили, будь богатый, як в осень. Будь богат, то есть как осень, не верили, кто искренне радуется, к тому придут счастье и удача. А тот, кто будет грустить, ему достанется только печаль. Так что у нас выбора нет. Только радуемся в этот четверг.
2: Но то, что мы не отложим, так это хорошее настроение. Потому что в улетном утре хандре места нет. Вообще, даже в углу не постоит, даже в офис его не пригласим.
3: Даже не пустим, да, на порог. В общем-то, включаемся, друзья, просыпаемся и едем разминаться и смотреть прогноз погоды.
1: О погоде.
2: Итак, по данным Белгидромета, в Беларуси сегодня облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, по северу сильные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Местами порывистый. Максимальная температура воздуха до плюс 16.
3: Столица сегодня также облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь ожидается. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха утром от 9 до 11, днем до плюс 13.
2: Ладно, скомкиваем все эти Белгидромет-карты. Откидываем пока что их в сторону, потому что у нас есть кое-что поинтереснее. Планы на этот ближайший час. Итак, этот час состоит из трех пунктов. И что у нас в первом?
3: Да, если карта нам не понадобится, так вот, корица очень даже поможет нам разбогатеть. Или вообще посмотрим, что скажут звезды и как с этим справиться под конец часа.
2: Да, также поспорим, возможно, немножечко с Юлей о том, какой спорт лучше всего подходит для осени. И если вам есть что сказать, обязательно шлите ваши варианты на Viber Telegram 8-29-10-10-307. Но это к середине часа.
3: Да. Ну и за это время будем рассказывать, до чего могут довести совещания и разговоры. Особенно, если они проходят в Елисейском дворце. И особенно, если вы находитесь в положении. Ну, вы поняли, о чем я.
2: Лично я вообще пока что ничего не понял, но я готов понять.
3: Не в том положении после такого сытого обеда. Не в том.
2: Ага, хорошо. Все равно еще ничего не понял, поэтому жду объяснений через несколько треков. Ну, дорогие друзья, рада вас приветствовать здесь еще раз. И для того, чтобы выразить все наше почтение вашему приходу, вот вам музыка на МВ-радио.
3: Просыпайся, страна!

0: Разбор полетов.
1: С утра пораньше и сразу у меня просьба. Если вы беременны, отодвиньтесь, пожалуйста, от приемников, потому что новость сейчас будет такая, что не дай бог еще схватит чего. У кого слабый желудок, тоже будьте аккуратны. Итак, друзья, переносимся во Францию. Кандидат в президенты от партии «Экологи» Марин Танделье родила второго ребенка через несколько часов после совещания у Эммануэля Макрона в Елисейском дворце.
2: Сразу понятно, кто будет крестным папой. Что вообще там происходило в этом, на самом деле, Елисейском дворце, потому что Макрон собрал лидеров всех партий кандидатов в президенты. Тема — это быстрое ухудшение международной ситуации. На столе конфликт в Украине, ближневосточный кризис, гибридные атаки России и цены на топливо, которого Франции дошли почти за 3 евро за литр.
1: Макрон был не один, с ним начальники разведки, военные, глава энергетического управления, ну, как на обычном типичном совещании. Собрались, чтобы, как сказали в Елисейском, просветить дебаты перед выборами 27-го года.
2: Так, и вот, на этом же совещании вышеупомянутая дама, тот самый кандидат в президенты Франции, сидела, обсуждала, что делать с ценами на топливо. Mm-hmm. Она, кстати, там заявила, что Франция — это пленник энергетической зависимости. Ну, что в целом правда. И предложила облагать налогом крупные наследства. А еще сказала, что есть причины для большой тревоги. Мол, Россия ведет против Франции всякие нехорошие игры. В общем, эта песня хороша, начинай сначала.
1: Да, ну и вот потом, через несколько часов, после того, как она вышла с совещания, родила-таки на свет. Да. Ребенок родился с готовой предвыборной программой, как говорится. Вот что значит вовремя поговорить. Беременные, вы еще с нами? А французские профсоюзы предупреждали, что меры экономии доведут до родов.
2: Что тут можно сказать? Новость вообще
1: на
2: самом деле, да, можно порадоваться за новорожденного. Однако есть как бы один такой момент. Это представьте, как человек на планерке напрягся.
1: Да вообще, слушайте, даже поспорить, Женя, сложно на эту тему. А вот о том, какой спорт лучше для осени, это мы легко разведем дебаты через несколько минут, так что готовьтесь, мы точим аргументы.

0: начинается новый сезон.
1: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на связи.
1: Алло!
2: Вот у нас, как у двух спортсменов, все-таки есть много общего. Мы любим активности, мы любим подобные вещи, не любим себя запускать ни в коем случае. Поэтому у меня, Юль, к тебе серьезный вопрос.
3: Давай.
2: Да, вот смотри, осень за окном, дождь, прохлада. Организм говорит, давай под плед ложись. Ну, а совесть у тебя, как и у меня, говорит, ты вообще-то обещал спортом заниматься. Ну, тут, наверное, начинается главный спорт.
3: Ой, я знаю, к чему ты клонишь. У меня есть ответ. Осень – это бег и точка.
2: Подожди, бег под дождем ты имеешь в виду? По лужам. Ну, серьезно,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно, абсолютно. Смотри, осенью не жарко, нет той летней духоты, когда ты пробежал 2 метра и уже мокрый. Воздух свежий, листья под ногами. Ты бежишь, дышишь, это реальный кайф. Плюс никаких толп по набережной, как летом. Ты один на один с городом.
2: Ну, понимаешь? Говоришь красиво. Вот, однако, я сейчас тебе возражу, потому что осень лично для меня – это зал и только зал.
3: Ой, началось.
2: Ну, слушай, а что? На улице слякоть, темнеет в 5 вечера. Ты приходишь с работы уже уставший. Ну, какой бег вообще? Ну, да, ты в зал приходишь, там тепло,
3: Труссой.
2: Светло, музыка играет, ты занимаешься, час вышел уже другим человеком. Но бегать под дождем, извини, но это уже как бы больше подвиг, на который способен не каждый.
3: Вот в этом и проблема, Жень. Зал – это здорово, но осенью он становится клеткой. Ты же сам знаешь, пришел, позанимался, вышел, и снова серый город. А бег – это на свежем воздухе, это движение, жизнь, это та самая осенняя романтика, только в кроссовках под фонарями. Понимаешь, красота.
2: Ну, а почему бы тогда не рассмотреть в таком случае бассейн. Вот там вообще, по-моему, идеальные условия. Вода теплая, за окном дождь, ты плаваешь себе. Опять же, никакой слякоти, никакого ветра и нагрузка на все тело. И, кстати, полезно для суставов.
3: Бассейн – это хорошо, не спорю. Но скажи честно, ты сам-то чем занимаешься? Вот прямо сейчас, этой осенью.
2: Ну, я хожу в зал, плюсом занимаюсь отдельно еще и с тренером, поэтому... Ну,
3: на улице.
2: Скажем так. Ну, и на улице в том числе.
3: 50-50.
2: 50-50. То есть, по факту, я совмещаю. Да, это факт. А еще у меня есть великий план, потому что я и правда хочу начать плавать уже конкретно с этого года. Но это план больше как бы на ноябрь. Пока я просто, ну, ухожу и думаю о том, что надо бы начать.
3: Ну все, уважаю, хорошо. Вот говоришь 50-50, то это уже радует, что ты дышишь свежим воздухом, осенней вот этой листвой. Ну а я на самом деле и бегаю тоже, и совмещаю с такими легкими физическими упражнениями.
2: Ага.
3: Пилатес, йога, вот это моя тема. 3 раза в неделю, могу и чаще, даже в дождь. Правда, иногда просто выхожу и стою под козырьком, но это не считается.
2: Не, подожди, это считается, между прочим. Поэтому, на самом деле, дорогие друзья, мы можем спорить с Юлей здесь прямо до обеда, но у нас, на самом деле, только до 10 эфиры. Но вот что интересно, мы не просто так спрашиваем, мы хотим узнать, а чем занимаетесь вы этой осенью, когда уж очень сильно хочется спать.
3: Да, пишите нам, бег, зал, бассейн, йога, лыжи, все что угодно, чем занимаетесь, мы будем читать, даже если это посидеть на диване, отойти от холодильника и обратно, тоже считается, не осуждаем. Ждем сообщения Viber, Telegram 8029-1010-307.
2: И если у вас есть лайфхак, как заставить себя заниматься в такую погоду, тоже несите. Я думаю, что для всей нашей аудитории это будет необходимо. Потому что мы уже, когда обещали подкачаться к лету, весной 2015-го.
3: Будем обещать к следующему лету. Ну а пока уходим на небольшую музыкальную паузу. Кто, возможно, делает зарядку с утреца пораньше, вы молодец. Физкульт, привет.
2: Уважаем.
3: Вот вам музыка под ваше упражнение.

0: Гороскоп на удачу.
1: Четверг неуловимо движется вперед, и не устанем говорить вам доброе утро. Просыпаемся, подтягиваемся и прямо сейчас даем слово нашим звездам. Ну, не тем, которых сейчас вы слышите, а тем, которые предсказывают. Я о нашем гороскопе на удачу.
2: Договорились. Итак, Овны, день требует решительности, поэтому не бойтесь сказать «да» новому вызову.
1: Отлично, дерзайте, Овны. Тельцы, время заняться собой. Уединение принесет больше пользы, чем шумные встречи.
2: Близнецы, общение – ваша сила. Сегодня вы сможете вдохновить кого-то всего лишь одним словом.
1: Но главное, подбирайте слова.
2: Да.
1: Раки, эмоции на поверхности, не прячьте их, они помогут вам сблизиться с важным человеком.
2: А это приятно. Львы, вы в центре внимания, как и всегда, поэтому используйте это, чтобы продвинуть свои идеи.
1: Девы, детали решают все. Сегодня вы заметите то, что другие упустили.
2: Угу, то есть ходите с увеличительным стеклом,
1: да,
2: таким
1: слупай.
2: Рассматриваете. Отлично. Весы, баланс между работой и отдыхай – ключ к успеху. Не перегружайте себя. Коротко и ясно.
1: Мы мастеры вообще абсолютного баланса, поэтому нормально, справимся. Скорпионы, интуиция – ваше все. Доверьтесь ей, она ведет вас туда, где вы должны быть.
2: Главное, чтобы это не на любимую работу. Стрельцы, пора выйти из зоны комфорта. Новые горизонты зовут.
1: Козероги, структура и план – ваши лучшие друзья сегодня. Не отклоняйтесь от курса, двигайтесь в намеченном направлении.
2: Водолеи, идеи льются рекой. Ирония. Записывайте все, даже самые странные мысли.
1: Потом пригодятся. И рыбы, мечты становятся все ближе. Главное не бояться сделать первый шаг. А там и второй, и третий. И как побежите.
2: Да, кстати, мы уже почти прибежали к финишной черте нашего часа. 7 часов и 49 минут. Это значит, что вас ждет, конечно же, музыкальная пауза. Ну а сразу после нее уже Артем Титов возьмет эстафету. Он расскажет о самых важных и актуальных событиях к этому часу.
1: Дожидаемся Артема на финишне. На финише.
3: Look what you've done for me. All of this effort.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Осень шелестит на МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 10 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске, Марьиной Горке. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и как развивается новая космическая гонка.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов Министерства энергетики с 25-летием со дня образования ведомства. Глава государства отметил, что орган является одним из главных элементов поддержания национальной безопасности. Александр Лукашенко подчеркнул, труд специалистов позволяет обеспечить надежную работу энергетической инфраструктуры и ее развитие. Политик пожелал всем причастным к празднику здоровья, благополучия и новых успехов на благо Беларуси. Международному сообществу нужна новая архитектура экономического сотрудничества. Такое заявление сделал министр иностранных дел нашей республики Максим Рыженков. Это произошло в рамках его выступления на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава ведомства уверен, что сложившаяся система ограничена многими факторами, от односторонних санкций до навязывания реформ. Официальный Минск считает, что мир должен прийти к уважению интересов всех стран, их суверенитету и верховенству права в международных отношениях.
0: К новостям в мире.
1: США приглашают президента России на предстоящий саммит неформального клуба стран «Большая двадцатка». Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио. Он надеется, что Владимир Путин примет приглашение. Представитель официального Вашингтона отметил, что пока речь не идет о встрече лидеров России и США на предстоящем форуме. Напомню, саммит пройдет в американском Майами в середине декабря. Кремль поблагодарил Белый дом за принятое решение и пообещал изучить возможность визита Владимира Путина в Соединенные Штаты. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Еще одна страна присоединилась к международной программе освоения Луны. Речь идет об инициативе Артемида под эгидой США. Теперь в ней участвует Албания. Отмечу, что страна имеет на орбите Земли несколько своих спутников. Таким образом, договоренность подписали более 70 государств. Отмечу, что аналогичный проект развивают Китай и Россия. К нему присоединились более 15 стран и международных организаций, в том числе Беларусь. Программа должна привести к созданию постоянной исследовательской станции на Луне примерно к 2050 году.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелеком-шоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелеком-шоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Влетаем в новый день на высокой ноте. «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Влетаем в новый день и говорим вам доброе утро.
4: Добрейшее.
3: 8 утра и 9 минут. Утро как невеста, знаете, подумайте вот сами. Встреча с утром — это как же первая встреча с невестой, самая волнительная, потому что именно она задает тон всему дню. Как вы встретите утро, так и проживете этот день. И вот тут самое важное. Вы, наверное, замечали, что у невесты на свадьбе есть фата. Она прикрывает лицо, создает загадку, добавляет волшебства.
4: Но если это осеннее утро...
3: А у нас
4: утро,
3: что?
4: У нас туманы бывают, так что я думаю, что это считается.
3: Нет, ну у нас с утра нет фаты, мы вместо нее обещаем поднять настроение всем.
4: Да, и мы не будем заливать вас кофе через воронку или включать пылесос над ухом. У нас все гораздо человечнее. Музыка творит чудеса, даже если сегодня пробки, очереди и дожди.
3: Все это переживем, потому что утро — это невеста, а невесту нельзя встречать с плохим лицом.
4: Это
3: правильно?
4: Факт.
3: Мы со своей стороны обещаем, будем с вами весь этот час и, конечно же, расскажем наши планы на ближайшее время.
4: Итак, у нас есть билеты в дельфинарий, которые мы отдадим счастливчику, а точнее победителю в нашей рубрике «Шиф работ» под конец часа.
3: Также расскажем в середине часа о том, как Навроцкий, президент Польши, хочет Трампа порадовать.
4: Очень нестандартный способ. Ну и, конечно же, через несколько минут, через несколько треков мы с вами окунемся в бортовой журнал и узнаем, чем хорош сентябрь, а точнее 24-е его число.
3: А пока говорим всем привет, доброе утро. С вами Женя Тихонов и Юлия Умарова.
4: Это мы.
3: С первым свиданием, с утром четверга.

0: Бортовой журнал.
1: Кажется, еще только вчера у нас в голове появлялись мысли, что пора бы в летний отпуск куда-нибудь на пляже.
2: Да а хоть вот, бы в осенний уже
1: А вот
2: попасть.
1: Теперь, да, мы уже почти что провожаем месяц сентябрь. Он в любом случае останется в нашей памяти, нашим днем рождения, который был на
2: 4 сентября,
1: именно.
2: Да.
1: Сменой красок, которая продолжает происходить. Ну и, конечно же, праздниками, которыми сентябрь был богат.
2: И сейчас делимся именно этими поводами с вами. Но не торопимся уж слишком быстро

0: вашей душе, потому что гештальты, они утомляют. Завершайте все, что начали.
1: Так что да, если начали смотреть индийское кино, тоже завершите сегодняшним вечерком, потому что сегодня мы еще и обращаемся к кинематографу, к индийскому, там, где те самые Джимми Ача, удары под характерные звуки, порой отсутствие логики, физики, в общем, всех наук, но огромное количество танцев. Сегодня, друзья, Всемирный день Болливуда.
0: Несуразное, иногда абсурдное кино, но на самом деле крайне востребованное. В Индии, на самом деле, совсем другая культура, совсем другие обычаи. Для них выход болливудского, хотя сами они не любят слово «болливуд», болливудского фильма – событие семейного масштаба. У каждого искусства есть свой почитатель.
1: Это правда.
0: Вот оно, допустим, Болливуд – это для себя, для любимых, для индусов.
1: Да, снимают для себя. В любом случае, все мы смотрели одну-другую ленту, и они нам нравились.
0: Кстати, да.
1: Это неплохо.
0: «Танцор диско» – это классика на все времена.
1: Да, в любой непонятной ситуации они танцуют, можно из этого какой-то урок и взять для себя, перенять. А мне вообще удивляет, да, как вот какой-нибудь парень летел на крыле самолета на свидание, отстреливался семечками какими-нибудь от врагов. В общем,
0: параллельно танцуя.
1: Это тот еще цирк, иногда и в сценарном плане. Так что, если вы фанат по каким-то причинам индийское кино, индийского кино, то поздравляем, сегодня повод пересмотреть его.
0: Вот знаешь, с миром происходят тоже такие завихрения, что не хуже разборок в Болливуде.
1: Это да.
0: Сюжеты порой даже еще более вырви глазни. Как раз-таки один из таких мы хотим разобрать через несколько треков.

0: на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Маловечно, Слуцке и других городах Беларусь. Акция действует до конца сентября. Звоните 5-100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. «Эталонлайн.бай». Мы знаем законы нашей страны.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения за

0: начала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
0: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Разбор полетов.
1: Юль, вот у меня к тебе вопрос.
2: Но?
1: Ты знаешь, как поляки решили задобрить Трампа в этот раз?
2: Судя по последним новостям, они готовы назвать его именем все, что движется.
1: Ну, почти. Президент Польши Кароль Навроцкий заявил Bloomberg, что если в Польше появится военная база США, она будет называться, внимание, Форт Трамп.
2: Форт Трамп?
1: Прекрасно.
2: Звучит как название парка развлечений, а не военного объекта, честное слово.
1: Ну, на самом деле, это пока что еще только затравочка. Навроцкий говорит, что решение о строительстве лишь вопрос времени. Он рассчитывает, что база появится до конца президентского срока Трампа в 2029 году, и что сам Трамп приедет на ее открытие. То есть вот это вот все, звездно-полосатая ленточка,
2: да-да-да.
1: Орланы летают, все
2: Красная
1: радуются.
2: Красная дорожка. То есть поляки уже и ленточку приготовили, и ножницы, и табличку с именем. Осталось только базу построить и назвать ее Форт Трамп.
1: Всего-то ничего, да. Но причем, что обрати внимание на вот эту вот формулировку. Форт Трамп. Не база имени Джорджа Вашингтона, не объект НАТО Восточный и даже не в честь кого-то из лидеров польского движения. Любого, да?
2: Да.
1: Сразу видно, на кого рассчитан этот жест.
2: Целевая аудитория, да. Ну а что, ход понятный. Хочешь гарантии безопасности? Назови базу в честь человека, который любит, когда его именем что-то называют. Трамп же не устоит от этого, понимаешь?
1: Логично, логично. Но тогда сразу возникает резонный вопрос. А база-то чья? Польская земля, американские солдаты, а имя чужого президента. Это как-то, ну, знаете ли, не по-хозяйски.
2: Зато смотри, пиар какой. Трамп приедет, ленточку перережет, скажет что-нибудь про сильную Польшу и Великую Америку. И все довольны. Кроме, пожалуй, самих поляков, которые за это заплатят.
1: О, они обязательно заплатят. Причем не только деньгами, но и частью своего суверенитета. Потому что база на территории с чужим именем – это уже не то, чтобы своя территория.
2: Ну, знаешь, у них своя логика. Они считают, что лучше Форт Трамп на своей земле, чем ничего. Хотя, по-моему, это больше похоже на то, как если бы ты назвал свой дом именем соседа, чтобы он тебя охранял или, не знаю, косил тебе траву, газон.
1: Да, только вот сосед может в любой момент передумать, а табличка с его именем останется.
2: Это да. В 29-м году Трамп уйдет, а Форт Трампа, как ты и сказал, останется. И что тогда, переименовывать или ждать следующего президента, чье имя можно будет на что-нибудь приклеить?
1: Ну, главное, чтобы следующий президент не носил фамилию Трампа. И вот что получается. Получается, что поляки строят не базу, а скорее памятник. Причем памятник не себе, а чужому политику, который, может быть, через 4 года уже не будет иметь к этой базе вообще никакого отношения.
2: Спрашивается, да, чтобы что? Ну, а нам-то что с этого? Нам урок, вот так выглядит безопасность по-западному. Не укрепление собственной границы, а назойливое заигрывание с чужим лидером. Мы же можем просто жить на своей земле со своим именем и без табличек чужого там президента на заборе. Вот именно, не все, что написано на заборе, нужно читать и...
1: воспринимать всерьез. Я полностью с тобой согласен, и пусть называет свои базы чьим угодно именем. Ну, а мы останемся с тобой. С тобой,
2: и с нами.
1: Да, и на нашей волне. А главное, что мы останемся, так это с мирным небом.

0: лучших работ.
1: Эх, вот сейчас бы на пляж, на песчаный,
2: ай,
1: солнце.
2: Да хоть на Минский.
1: Солнце, море, никаких работ, никаких забот. Лежи себе на шезлонге, греешься. Романтика. Вон там плывет группа в полосатых купальниках, дальше дельфины плавают.
2: Ну, Мария, мы не обещаем, Женя, но то, что точно можем дать, так это дельфинов в личном виде и на первом ряду с их программой.
1: Да, поэтому не упускайте возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и даже льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, в дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий несет добро, радость, объединяет сердца и, конечно же, уже ждет победителя в нашем шифроводе.
2: И призывает играть и участвовать, потому что, может, сегодня именно вам повезет. Mm-hmm. Вы окажетесь под номером 22 с правильным ответом на наш шифр в Инстаграме, который уже заходите и смотрите, да, вы же это
1: уже
2: делаете?
1: Уже активные даже
2: вот,
1: идут ответы.
2: И отвечаете в ответ на сторис или же Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Только таким способом, а именно через действие, через проверку можно узнать, счастливы вы сегодня или нет.
1: Ну что же, отлично, поэтому угадывайте эти шифры, присылайте ваши варианты ответов, а мы, как и обещали, идем искать 22-го человека, так что не зевайте, присылайте ответы, а мы считаем.

0: Шифробот.
1: 8 часов 46 минут, время летит, друзья. Ну а тем временем вспомнила фразу, вот мне мама всегда говорила, слушай свое сердце и стоматолога. Так вот, если бы вы слушали свое сердце, вы могли бы сегодня пойти в ва-банк и забрать билеты в дельфинарий.
2: Кстати, многие попытались. Ответов сегодня, наверное, как никогда. Сразу видно, что хотя бы к четвергу аудитория-то проснулась уже. Хотя, по факту, можно было бы уже и засыпать. Но спасибо, вот, что вы с нами.
1: Пытались пересчитать, сколько сообщений к нам пришло, но это слишком за гранью наших подсчетов утренних, да?
2: Мне кажется, мы сможем посчитать это уже немножко позже. Ну, вот знаешь, как обычно говорят, цыплят по осени считают.
1: Да, так и мы, наши слушатели.
2: Именно это выражение мы сегодня и загадали в нашем шифроботе. Кстати, по общим оценкам справились абсолютно все. Большое вам спасибо. Однако, мы искали сегодня человека под номером 22. Кто им оказался?
1: Лучшим из лучших оказался сегодня Богдан. Последние цифры номера 6074. Богдан, мы вас поздравляем. Ловите поздравления, ну и, конечно же, хватайте билеты в дельфинарий.
2: Не забывайте проверять ваш телефон как можно чаще, потому что скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билеты в дельфинарий и не упустить возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, в дельфинотерапии и даже призовой игре. Минский дельфинарий. Мы несем добро, радость и объединяем сердца.
1: Ну а пока вся Беларусь и Минская область находится в компании нас, Женя Тихонова и меня, Юлия Умарова, а совсем скоро к нам еще и присоединится Артем Титов. Он готовит свежий выпуск новостей и будет с минуты на минуту.
2: Ждем!

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Нове Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 11 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что намерены развивать в Беларуси и какая проблема появилась у владельцев некоторых холодильников.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов предприятия «Алевкурб» с 30-летием со дня образования организации. Глава государства уверен, что за такое время компания стала весомым игроком в сфере развития радиоэлектронных и зенитных ракетных систем. Александр Лукашенко подчеркнул, что разработки предприятия стали важной частью оборонной системы нашей страны. Политик надеется, что организация и дальше будет вносить свой вклад в защиту суверенитета Беларуси. Президент пожелал всем причастным к празднику здоровья, мира, благополучия и новых успехов в работе. Власти Беларуси продолжают развивать систему мобильного интернета. Об этом заявил министр связи и информатизации Кирилл Залесский. Он признал, что в некоторых местах нашей страны все еще могут быть перебои с доступом ко всемирной сети. В числе таких участков малонаселенные пункты, некоторые автомобильные и железные дороги. Глава ведомства подчеркнул, что власти работают над исправлением ситуации. Однако улучшение систем связи требует определенного времени, оборудования и финансовых ресурсов.
0: К новостям в мире.
1: Неизвестный беспилотник прервал работу главного аэропорта Берлина. Об этом пишет одно из крупнейших немецких изданий Bild. По информации журналистов, дрон появился над одной из взлетно-посадочных полос. В результате инцидента воздушная гавань прекратила прием и отправку самолетов на 45 минут. Затем локация возобновила свою работу. Правоохранители расследуют происшествие. Отмечу, что за первое полугодие в главном аэропорту столицы Германии было 7 аналогичных случаев. К новостям регионов. Делегация Минобласполкома находится с рабочим визитом в Узбекистане. Представителей центрального региона возглавляет руководитель администрации Алексей Кушнаренко. В рамках визита специалисты посещают ряд мест. Например, делегация изучила работу предприятий свободной экономической зоны Коканд Ферганской области. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества и привлечения новых инвестиций. И в завершение выпуска. Программное обновление сломало часть умных холодильников корпорации Samsung. Об этом пишет издание Notebook Check. По словам журналистов, апдейт привел к многочисленным проблемам в одной линейке устройств. Например, некоторые аппараты выключились после патча или перестали подавать холодный воздух. Отдельные холодильники зависли в процессе обновления. Компания признала проблему и прекратила распространять патч. Однако Samsung не сообщает о сроках исправления ситуации.
0: Новости компании.
1: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопустимости безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8017-325-0295. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: курсу доллара по Нацбанку. Сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
1: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
3: Улетное утро на МВ-радио.
4: Стартуем в новый день с улетным утром. Всем привет-привет. 9 часов и 10 минут. Вы только продрали глаза, возможно, ну или же еще не проснулись. А где-то в Японии уже все протерто давно, постирано и даже разложено по полочкам. И нет, это не про вашу тещу, которая неожиданно заехала погостить. Это искусственный интеллект, друзья.
5: Да, искусственный интеллект на самом деле это шутка такая еще. Этот цифровой домовой сам убирается, стирает, разбирает пакеты из доставки и вообще делает вид, что он по хозяйству здесь еще и главный.
4: Действительно, в Японии решили, что человек создан не для того, чтобы складывать носки, и там начали разрабатывать умные дома с искусственным интеллектом. Так вот, фишка в чем? Проект уже поддержало государство, то есть скоро японцы будут массово производить дома, где техника не просто умная, а еще и умнее тебя. Еще вопрос, да, кто в доме самый умный?
5: Да, лежишь такой на диване, робот-пылесос уже и борщ сварил, и носки на левую ногу надел. Правда, два сразу, ну и ладно.
4: Ну, в общем, пока мы тут с вами просыпаемся, в Японии уже строят коммунизм в отдельно взятом доме. Только вот вопрос, если ИИ все сделает сам, кому мы тогда будем выносить мозги? Так же неинтересно, понимаете?
5: Это ты с женской стороны спрашиваешь сейчас?
4: Это с женской стороны. Ну,
5: не
4: а
5: переживай.
4: Вы будете для кого сорить тогда ходить? Ну, разбрасывать носки, понимаешь?
5: Для себя, для любимых. Придется мозги выносить самостоятельно, самой себе.
4: Но
5: или
4: пока...
5: завести гараж и там сорить.
4: Пока выносим мы только мусор и еще наш час на минской волне. У нас тут своя программа, она ничуть не хуже.
5: Ничуть не хуже и, главное, информативнее, потому что через один трек мы с вами сделаем обзор ситуации на дорогах Минска.
4: Да, смогут ли минчане вывести это утро в плане пробок, посмотрим через несколько минут.

0: Пристегните ремни.
1: Мы уже пристегнуты и даже вооружены контурными картами, потому что прямо сейчас следим за ситуацией в городе и расскажем, как она оценивается.
2: На самом деле очень прыгуче она оценивается, потому что еще минуту назад ситуация была 7 баллов по данным Северса Яндекс пробки, потом 6 баллов, сейчас уже ближе к 4. И это замечательно, ситуация разруливается сама по себе, но однако ДТП никуда не пропали. Мы видим первое на Шаранговича, также на пересечении Могилевского и Толстого, на Филимонова, на кольце развязки с пробкой. Также перекресток Первого кольца и проспекта Дзержинского. Одно ДТП. У кинотеатра Центральный тоже есть столкновение с затруднением движения. Притыцкого у Пушкинской 2 ДТП. Логойский тракт 3 ДТП за тором.
1: Помимо этого, пробки на Карбышево, Кольцово, стоит Столетово. Тут даже улицы Ленина, Ванеева, Запад МКАДа в сложной ситуации. Участок юга МКАДа тоже. Там ремонтные работы все никак не прекратятся. Проспект Пушкина и Долгиновский тракт. Там тоже еще будет на протяжении полугода точно вестись ремонтные дороги, объездные, поэтому постоите немножечко, но благо есть мы, послушайте наши планы.
2: Да, мы с вами плавно переходим именно к ним. В нашем инстаграме вас ждет опросник для тех, кто участвовал в предыдущей игре, они уже видели, поэтому голосуйте за трек, который вам больше нравится хотя бы визуально, под конец часа послушаем.
1: А тем временем будем разыгрывать билеты на выставку «Небо-река», там, где небо течет, как река, а река становится небом. В общем, красиво, необычно, нужно участвовать, нужно выигрывать.
2: Итак, напоминаем, что с вами еще целый час Юлия Умарова и Женя Тихонов. И СМВ Радио всегда легче и лучше. И, конечно же, добрее.
1: И музыкальнее.
0: Слушаем наше

0: Вылетит и поймаешь.
1: Что происходит, когда в одном месте сталкиваются две стихии – воздух и вода? Ну, многие скажут – тучи, дождь, но мы не согласны. Есть в Минске одна выставка, крайне популярная, и мы знаем, что вы хотите туда попасть.
2: Итак, друзья, если еще не слышали, то выставка «Небо-река» продлится до 8 ноября. И, кстати, это будет последний сезон в Минске, она больше не повторится. Поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть, что опоздали. «Небо-река» – это уникальный мир в центре города, где на площади 2000 квадратах текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом.
1: Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. Разыгрываем, между прочим, 2 билета, так что можно взять кого-нибудь
2: это
1: с собой.
2: Это действительно та сказка, куда стоит попасть и детям, и взрослым. Есть такая возможность прямо сейчас у нас в эфире. Для этого нужно слушать МВ-радио, да погромче, потому что в одном из треков прозвучит секретная фраза. Она вылетит, а вы ее должны запомнить, записать и прислать нам на Viber Telegram 8029-10-10-307.
1: И, конечно же, последнее важное условие. Вы должны оказаться самым первым и самым точным, кто даст эту фразу.
2: То есть, с конца.
1: Не с конца, ни в коем случае. Поэтому мы идем уже выбирать вас.
2: Да, идем искать победителя. И не надо сомнений, друзья. Участвуйте, и вам повезет.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой. Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вылетит и поймаешь.
1: И несмотря на то, что время летит, да, но мы же пилоты этого времени, поэтому прямо сейчас берем все в свои руки и разыгрываем билеты на выставку «Небо-река». А точнее, говорим, кто забрал те самые билеты, потому что мы их уже разыграли.
2: Но сначала мы говорим ту самую фразу, которая была у нас загадана, давай, которую мы просили вас услышать. Все услышали. Опять невероятное количество вас. Большое спасибо. Сразу видим, что все проснулись. Итак, фраза звучала следующим образом. «Четверг, все заботы я отверг».
1: Вот и все.
2: Вот и все.
1: Отправляется
2: пускай
1: на...
2: Пускай этот день брата будет для вас всех беззаботным, легким и спокойным.
1: Легким, сказочным, потому что именно с этим всем вы встретитесь на выставке «Небо-река», которая продлится до 8 ноября. Но прямо уже в ближайшее время туда сможет отправиться Никита. Последние цифры номера 88-89. Никита, мы вас поздравляем, вы стали обладателем вот этих самых билетов. Идите, проводите время с удовольствием, берите кого-нибудь из своих близких, родных.
2: Жену, если есть.
1: Фотоотчет ждем.
2: Да, обязательно. Кстати, это будет последний сезон в Минске, и эта выставка «Небо-река» больше не повторится. Поэтому успейте посетить уже сейчас, чтобы потом не жалеть, что опоздали. «Небо-река» — это удивительный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1. И наши билеты разыграны.
1: Да, в правильные руки они отправились, ну а мы отправляемся дальше, друзья, уже садить наш авиалайнер, потому что удачная посадка близится, и совсем скоро мы сделаем выбор в пользу одной из песен. А поможете в этом нам вы, наши слушатели.
3: А помнишь, как когда-то ты мечтала о том, что есть прямо сейчас у тебя? Я хочу, чтобы ты спасибо сказала себе за себя.

0: «Дачная посадка».
1: Итак, друзья, мы знаем, что нас слушают и опытные ветераны танцпола, и новая школа, поэтому давайте проверим, на какой волне сегодня находитесь именно вы. Сейчас пол провалится в ностальгию, а потом выстрелит в настоящее. В общем-то, готовьтесь, ваша задача — оторваться под первую так же сильно, как и под вторую.
2: Да, это наша удачная посадка, где сегодня мы сделаем выбор между, как сказала Юлия, новой и старой школой. Что будет вам ближе, решать только вам. Вайбер, телеграм 8029-10-10-307 или же в нашем инстаграме, где есть удобный опросник. Это песни нашего производства, скажем так, но они очень разнообразны.
1: Да, идут в люди, идут в народ. Слушаем.

0: Вирус Fit Balagan Limited, ой, как в саду. Теперь добрые молодцы, да, красные девицы, пришла пора от космических волн вернуться к земле-матушке, к корням нашим. Ну что ж, если песня понравилась, то преклоните ухо и услышите же песню в полном размере ее, что пришла к нам из глубины веков, из самого сердца народной, из народа пришла, да? Не песня, а сказание, просто волшебное какое-то. Вот тебе нравится она?
1: Я пока еще не знаю.
0: Не взяла на тебя на рейд, как меня.
1: Это сложно пока что, потому что иногда вот сочетание все-таки народного и очень современного выбивается. Для меня пока что выбивается.
0: Она загадка для тебя. Ну ладно, если вы чувствуете, как сила Земли через сады наполнила вас, то голосуйте за песню и услышите ее в полном размере.
1: Едем дальше.

0: Диджей Смэш и Диджей Венгеров «Только вперед». Трек, который слышали даже те, кто родился после его выхода. Звук, который перенесет вас прямиком в 2012 год. Это оружие массового поражения танцполов. Энергичный электронный трек с мотивирующими словами «Только вперед», «Не шагу назад», призывающий, скажем так, преодолевать преграды и двигаться к цели. То есть у нас сегодня два рейвовых трека.
1: Да, но или двигаться к выходным, по крайней мере. На какой волне вы? Старая школа или новая? А лучше не просто выбирать, а брать от жизни все. Но в любом случае, Viber, Telegram 8029-1010-307 – это наши контакты. Проголосуйте за одну из песен, и ее послушаем в полном метре
0: под конец часа.
1: И также
0: Instagram не забывайте тоже. Ну а мы пока что пойдем подсчитывать голоса и совсем скоро вернемся с треком-победителем.

0: «Дачная посадка».
1: Ай, да, песни у нас сегодня были, ну, просто заглядение в «Удачной посадке», и та, и другая била
2: точно. На заслушание
1: точно.
2: Даже, я
1: бы сказал. Мозжечок, знаешь, как пытка раньше была, вот эта в темечко водой.
2: То есть и мы так... сейчас пытали людей, да?
1: Нет, мы не пытали, мы эмоционально расслабляли их. Меня они расслабили лично. Может, и вас расслабят и заставят ноги двигаться против нашей с вами воли.
2: Да, вот на самом деле осталось только выяснить, а какая же все-таки песня оказалась у нас победной. Какую мы можем уже спокойно заряжать в наш плейлист?
1: Итак, победоносец крейсера «Аврора» сегодня диджей Смэш и диджей Венгеров с песней «Только вперед».
2: Да, видимо, все-таки классика взяла верх над современностью, но, возможно, даже это и неплохо. Сегодня у нас есть возможность окунуться обратно в 2012 год. Угу. Еще тогда, когда рубли были старыми, отношения...
1: Точно.
2: Отношения
1: мы
2: в мире...
1: молодыми...
2: Хватит, пожалуйста, я тебя прошу.
1: Вот это в темечко было сейчас.
2: Вот это было даже где-то чуть пониже пояса. Не надо такое. Говорите людям, которым уже немножечко за 30. Именно. Поэтому сегодня мы вспоминаем 2012 год под завершение эфира. И под песню диджея Смэша и диджея Венгерова «Только вперед». Мы уходим. Только вперед.
1: Наш реверанс вам, друзья. Спасибо за эти 3 часа улетного утра. Женя Тихонов и Юлия Умарова.
2: Это мы.
1: Это были мы. Вы слышали нас все 3 часа. И встретимся уже завтра с позаранку в 7 утра. Всем
2: будем встречать пятницу и провожать эту неделю вместе. Всем пока. Оставайтесь на «Минской волне».
1: Только вперед и только в пятницу.
0: Наш рейс за

0: Реклама.
1: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какая страна отменяет визы для белорусов и что готовится внедрить корпорация Toyota.
0: Новости.
1: Власти Беларуси скорректировали правила оформления электронных паспортов на технику. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ содержит ряд корректировок. Например, владельцы машин должны получить электронные паспорта до момента государственной регистрации средств или их передачи третьим лицам. Заявки на оформление документов могут отправлять и те граждане, кто не возит транспорт самостоятельно из других стран. Правоохранители Беларуси будут пресекать любые попытки нарушения общественного порядка. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. По его словам, потенциальные преступники и диверсанты должны четко понимать степень решительности отечественных стражей закона. Руководитель подчеркнул, что при необходимости подразделения должны применять спецсредства и оружие для защиты населения Беларуси.
0: Новостям в мире.
1: Пакистан нанес воздушный удар по одному из регионов Афганистана. Об этом заявил представитель официального Кабула. По его словам, Исламабад атаковал территорию около города Кандагар на юге страны. Согласно последней информации, в результате удара нет ни пострадавших, ни повреждения объектов. Отмечу, что инцидент произошел на фоне напряженных отношений между Афганистаном и Пакистаном. В феврале страны провели военные операции против друг друга, но постепенно прекратили активные боевые действия. Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Соответствующую договоренность подписали министры иностранных дел двух государств. Это произошло на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Когда именно соглашение вступит в силу, пока неизвестно. Среди прочего, главы ведомств подтвердили интерес Беларуси и Мальдив к расширению взаимодействия в сфере туризма. Например, речь шла об усилении воздушного сообщения. И в завершение выпуска. Корпорация Toyota намерена массово внедрять роботов на своих производствах. Так, японский автопроизводитель планирует установить на собственных заводах около 150 тысяч машин, в том числе человекоподобных. Еще 250 тысяч роботов компания готова разместить на предприятиях партнеров и поставщиков. Аппараты должны увеличить степень автоматизации производств и решить проблемы нехватки рабочих. Toyota намерена инвестировать почти $6.5 миллиардов в год для выполнения поставленной цели.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля 45 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не любят.

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 11 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с другими странами и где обнаружили древний клад.
0: Новости.
1: Состоялась встреча министров иностранных дел Белоруссии и Азербайджана. Мероприятие прошло на полях очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Максим Рыженков и Джейхун Байрамов обсудили сотрудничество и пути его развития между двумя государствами. Например, речь шла об усилении поставок белорусской техники, а также азербайджанских фруктов, овощей и орехов. По итогам встречи главы ведомств подписали план сотрудничества между министерствами иностранных дел Беларуси и Азербайджана на следующие 2 года. Беларусь и Венесуэла планируют активизировать научно-техническое взаимодействие. Соответствующую тему обсудили делегации 2 государств высокого уровня. Стороны пришли к мнению, что официальные Минск и Каракас могут серьезно помочь друг другу в ведении разнообразных исследований. Например, высокопоставленные руководители затронули тему взаимодействия ученых и деловых кругов Беларуси и Венесуэлы.
0: Новостям в мире.
1: США и Китай договорились продлить торговое соглашение между собой. Об этом рассказал американский министр финансов. По его словам, речь идет о договоренностях по взаимному снижению торговых тарифов между официальными Вашингтоном и Пекином. Соглашение будет действовать до 10 января следующего года. Глава ведомства отметил, что к такой дате Китай и США рассчитывают разработать более масштабное экономическое соглашение. Тем не менее, страны могут и продлить действующую договоренность. К новостям регионов. Единый день безопасности идет в Беларуси. Мероприятие в том числе затронуло и Минскую область. Сегодня в различных организациях проходят учебные эвакуации и тренировки по действию в разных инцидентах до прибытия экстренных служб. Также представители разных ведомств развернули обучающие площадки в местах массового пребывания людей. Например, одна из таких локаций будет работать в Дзержинске. Спасатели напомнят желающим правила поведения при пожарах и методы оказания первой помощи. И в завершение выпуска. Древний клад обнаружили в Германии. Открытие совершили на западе страны, около небольшого города Весселинг. Первоначально энтузиаст нашел в поле несколько серебряных монет. Мужчина сообщил о своей находке ученым, и те развернули раскопки. В итоге археологи достали из земли более 900 аналогичных артефактов. Их общий вес превысил 3 килограмма. Специалисты выяснили, что монеты произвели более 2000 лет назад в Древнем Риме. Клад называют одним из самых крупных в своем роде на территории Германии.
0: Новости компании.
1: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопустимости безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8017-325-0295. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Открыть для себе свою Беларусь. Туристический портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и всей краине. Туристический портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
2: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди и ливни. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 10 до 14 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана. Твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Леша Поух, и сегодня я хочу узнать, как работает кофемашина.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Кофемашина – это сложный кухонный прибор, который объединяет в себе функции мельницы, кипятильника и мощного пресса. Ее работа состоит из нескольких основных этапов. Кофемолка – встроенные жернова за считанные секунды перемалывают цельные кофейные зерна, мелкий порошок прямо перед приготовлением напитка, заварочный блок и помпа – спрессовывают молотый кофе в плотную таблетку, а специальный насос – помпа – под высоким давлением прогоняет через нее горячую воду из нагревателя, забирая весь вкус и аромат. Капучинатор – трубка, которая подает сухой горячий пар и взбитое свежее молоко в пышную густую пенку для создания капучино или латте.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. На сегодня это все. Я запомнил. Кофемашина – это помощник для взрослых, а не игрушка. Внутри нее кипяток, горячий пар и электричество. Это опасно. Поэтому включать кофемашину и готовить кофе можно только вместе с родителями. Главное помнить – кофе – взрослый напиток. Детям он не нужен. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 10 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, о чем могут рассказать белорусы и на что способны нейросети.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит встречу с председателем Верхней палаты парламента Пакистана Саидом Юсуфом Разой Гилани. Мероприятие организовали во Дворце независимости. Глава государства отметил, официальные Минск и Исламабад достигли довольно высокого уровня политического сотрудничества. Вместе с тем Александр Лукашенко уверен, показатель экономического взаимодействия двух стран пока меньше. Потому президент призвал Пакистан активизировать реализацию совместных с Беларусью проектов. Средняя зарплата в Беларуси составила более 3100 рублей в августе. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Речь идет об оплате труда до вычета налогов. Больше всего оценивают работу специалистов в сфере информации и связи. Там суммы превышают 6500 рублей. Что касается Минской области, то она находится на втором месте по уровню средней номинальной зарплаты – около 3274 рублей.
0: К новостям в мире.
1: Россия готова отвечать на испытания ядерного оружия другими странами. Об этом заявили в Российском министерстве иностранных дел. В ведомстве отметили, что США готовятся возобновить тестирование компонентов оружия массового поражения. Официально Москва уверена, такой шаг способствует формированию новой гонки вооружений. Кремль подчеркивает, что готов соблюдать добровольный запрет на ядерные испытания только при аналогичном поведении других государств. Комитет госконтроля проводит горячую линию по вопросам стоматологии. Жители Беларуси могут сообщать о проблемах с доступностью такой помощи и ее ценой. Также специалисты принимают обращения о случаях, когда пациентам не выдают расшифровку общей стоимости услуг или платежные документы. Горячая линия работает до 6 вечера. Звонить можно на короткий номер 191. Информацию принимают и через чат-бот в Telegram. И в завершение выпуска, нейросеть разработчика ChatGPT взломала сайт государственной системы медицинского страхования Австралии. Инцидент произошел еще в середине лета, но о нем стало известно лишь недавно. Система получила доступ к ряду закрытых материалов, однако личная информация людей не пострадала. Премьер-министр Австралии назвал такую ситуацию неприемлемой. Идет расследование инцидента. По его итогам Австралия может привлечь компанию к уголовной ответственности.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Между делом на МВ радио.
1: Говорят, четверг – самый недооцененный день недели. Понедельник – тяжелый, вторник – разгонный, среда – самый продуктивный, пятница – праздник. Ну а что же четверг? А это последний день перед финишем, не самый громкий, но не менее важный. И сегодня главное не сдаваться, не откладывать, сделать от себя все зависящее, чтобы можно было насладиться пятницей по полной. Ну а между вашими разными делами и обязанностями скрашивать будничную обстановку со своей стороны продолжу я, Ника Романова. Присоединяйтесь к компании и общению. Пишите в наш эфирный чат на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для СМС 9704. Все зачитаю на 45-й минуте. Ну а пока для всех, кто на волне, Ханна, оставайтесь от зари до зари. СМВ радио.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Дороже золота иногда целому государству корпоративы обходятся. Сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: В Литве министра обороны попросили объяснить корпоратив почти за 50 тысяч евро. Известно, что праздник посетили около 200 человек. На его проведение потратили бешеную сумму, и почти все эти средства были выделены именно из бюджета Минобороны. Теперь вот выясняют, как появилась идея организовать такой шикарный корпорат и кто ее одобрил. Ну, теперь понятно, почему в западных странах большой госдолг, да, и бюджетный дефицит. Даже президент Литвы в недоумении из-за этих расходов. Он назвал подобные траты дискредитацией системы финансирования обороны. Ну, логично, ему-то самому такой корпоратив не по зубам, и, судя по всему, его туда даже и не пригласили. Обиделся, наверное. Ну, а что вы хотели, мистер президент? Оборона страны вообще-то дело дорогое, особенно если понимать под обороной защиту бюджета от лишних средств. 50 тысяч евро – это же не на траншеи какие-нибудь, это вообще-то стратегический запас хорошего настроения на целый год вперед.

0: Ну, кстати, хотелось бы, чтобы тепло не говорило нам свое пока и немного еще задержалось. Кстати, вроде бы к выходным потеплеет. Ну, а на сегодня вот что передает Белгидромет. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории дожди, по северу сильные дожди, ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха от плюс 10 до плюс 16 градусов. В Минске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем от плюс 11 до плюс 13, вечером плюс 9-11. Ну и напоминаю, друзья, что также неумолимо, как вот приближается к нам пятница, также стремится навстречу и время эфирного чата, ваших приветов и поздравлений, так что не теряйте ни минутки и отправляйте к нам свои сообщения. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или номер для СМС 9704.
1: Заряжаемся хитами, ловим настроение дня, не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Тут или там, у каждого из нас что-то интересное происходит, и спасибо вам огромное, что делитесь.
1: Эфирный чат.
0: Вот что прилетело к этой минуте от Олеси. Ника, здравствуйте, спасибо вам за прекрасное настроение каждый день. Огромный привет вам из Солигорска. О, Солигорску привет, наконец-то вы там хоть кто-то нас слышит, а то ничего не пишете. Не теряйте свой позитив, продолжает Олеся, и поставьте прекрасную музыку, которая вам поднимет настроение на все 100. Слушайте, ну спасибо вам, конечно, Олесечка, я вам всего этого же тоже желаю. Я очень стараюсь всегда для вас быть в ресурсе и надеюсь, у меня это неплохо получается, несмотря на разные обстоятельства. Андрей всем передает привет и желает отличного настроения. Супер, очень своевременное, кстати, напутствие. И вам того же. А от Кристины хотим передать привет. Рессорный завод, технический отдел. Передаем вам огромный привет от соседей сверху. Эй, вы там наверху. Это вот они. Желаем вам побольше выигрышей на Минской волне, но не забывайте работать. Слушайте, Кристина, а чего вы их вообще-то тормозите? Выигрышей, как и подарков, много не бывает. А работа не волк, в лес не убежит. Ну, а вообще приятно, конечно, что вы целыми отделами нас слушаете и играете. Главное, там из-за подарков не деритесь, если что, да? С днем рождения моего самого любимого и неповторимого Артура. Будь счастлив, дорогой. «Я всегда с тобой». Вот так вот Ирина стихами заговорила у нас. Да, это от нее было поздравление. Я к нему присоединяюсь. Здоровья, счастья вам, именинник. Пусть во всех делах, в работе, в личном у вас все будет отлично. Ну и планы и мечты обязательно сбываются. Для вас и всех, кто с нами проводит этот день между делом, горячий хит от «Фастбой» прямо сейчас на МВ-радио.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какое производство появится в Беларуси и что увеличивает риск депрессии.
0: Новости.
1: Беларуси и Пакистану следует изучить эффективность своего сотрудничества. Об этом заявил президент нашей страны на встрече с председателем Верхней палаты парламента Исламской Республики. Глава государства считает, что реализация совместных проектов двух стран идет слишком медленно. Александр Лукашенко предложил исключить все возможные препятствия и активно выполнять инициативы на благо обоих государств. Также политик подчеркнул готовность официального Минска к развитию межрегионального сотрудничества с Исламабадом. В Беларуси планируют открыть предприятие по производству систем накопления энергии. Проект готовят совместно с российской корпорацией «Росатом». Такие системы можно применять в энергосистеме на зарядных станциях для электротранспорта и для бесперебойного питания дата-центров. Проект предусматривает создание сборочного участка, поставку компонентов и обучение специалистов. Ранее «Росатом» уже поставлял батареи ведущим белорусским предприятиям.
0: Новостям в мире.
1: Пожар на станции спутниковой связи Starlink произошел в Польше. Инцидент зарегистрировали в восточной части страны. Комплекс помогал обеспечивать интернетом страны Европы, в том числе Украину. Огонь повредил систему энергоснабжения объекта, люди не пострадали. Правоохранители расследуют происшествие. Специалисты не исключают, что имеют дело с целенаправленным поджогом. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко в ходе рабочего визита в Узбекистан побывал в Адижанской области и встретился с главой региона. Встреча подтвердила взаимный интерес к обмену опытом в управлении промышленными активами, технологическом развитии и реализации совместных инициатив. Стороны выразили уверенность, что сотрудничество между Минской и Адижанской областями станет важным вкладом в укрепление межгосударственных отношений между Белоруссией и Узбекистаном. И в завершение выпуска американские ученые выяснили, что поддержка близких в реальной жизни гораздо важнее для борьбы с одиночеством, чем общение в соцсетях. В исследовании участвовали более 1500 взрослых. У тех, кто почти не получал поддержки в обычной жизни, риск чувствовать себя одинокими был в 8 раз выше. Связь между поддержкой в соцсетях и одиночеством оказалась слабой. Также выяснилась привычка заходить в соцсети в первые 30 минут после пробуждения тесно связана с риском депрессии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И к новостям компании. Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопустимости безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 02 95. Конфиденциальность гарантируется. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Между делом на Минской волне.
1: Между делом портал Млынбай сообщает, что уже кое-где начался отопительный сезон. Представьте себе, первыми тепло получают, естественно, сады, школы и больницы, затем жилые дома, это если плюс 8 и ниже трое суток подряд держится, последними подключают административные и промышленные здания. Вот поэтому, друзья, я всегда говорю, что если бы хотела вернуться в прошлое, то в период детсада, там самое теплое местечко. Ну а раз пока это невозможно, так что давайте искать какие-то другие способы для обогрева. Например, поиграем в рубрике «Из песни слов не выкинешь» совсем скоро. У нас будет билет в Пиксиленд, а там тоже согреться, кстати, на раз-два можно. Чуть позже будут подробности. Не пропустите и принимайте активное участие.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.

0: нужен, друзья, особенный повод, чтобы заявиться в развлекательный центр для всей семьи Pixeland. Просто нужно большое желание повеселиться от души, как дети. Для вас здесь комнаты зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland в ТРЦ Червенский. Третий этаж без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Но сегодня в такой промозглый день мы отмечаем Всемирный день моря. Ну а что, можно немного о нем и помечтать, и делать это будем вместе с группой «Фабрика». «Море зовет». Уверена, что к морю равнодушных нет, и к этой песне тоже. Слова вы прекрасно знаете. Главное — определить запиканное, прислать его мне на наши координаты для связи. Единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Будете сегодня 32-м по счету с правильным ответом, заберете билет в Pixeland.
1: Какого слова?

И что ж они там на море такие делали, интересно? Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Мне сегодня нужен 32-й по счету с правильным ответом.

0: Вот кое-кто из вас взял и нашел сегодня наяву, а не во сне, между прочим, билет в Пиксиленд. Скоро объявлю этого счастливчика, у кого не жизнь, а сказка. Потому что Пиксиленд – это развлекательный центр для всей семьи. Для вас здесь комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд, ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Напомню, некоторое время назад мы с вами слушали фрагмент песни «Фабрики». Это группа такая раньше была, да, может, и сейчас, кстати, есть. «Море зовет». Ваша задача была вычислить запиканное слово, и им оказалось «загораем».
1: Правильный ответ.

0: зажигать, а что нам остается позагорать, увы, в Минске пока что нет такой возможности, да. Она, скорее всего, не раньше, чем через год появится. Но, тем не менее, позитив у нас на этом не заканчивается. А самое главное, что один билет в Pixieland отправляется заслуженной победительнице 32-й. По счету с правильным ответом у нас оказалась Екатерина, 85-38. Последние цифры номера. Так что, Катечка, я вас от души поздравляю. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и расскажет, как свой билет забрать, ну или же как им вообще воспользоваться.
1: Из песни слов выкинешь.

Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Осень шелестит на МВ Радио.
1: Кстати, я уже знаю, для кого эта осень шелестит цветами, открытками и приятными пожеланиями. Сейчас я вам об этом расскажу.
0: Эфирный чат.
1: Пришло сообщение от Ирины, и вот оно о чем. Добрый день, Ника, всегда на вашей волне. Да, мы знаем, Ирина, мы всегда чувствуем вашу поддержку и эту незримую связь. Сегодня у моего отца день рождения. Я спешу поздравить папу Бордак Василия Ивановича с важным днем в жизни каждого человека, с днем рождения. В твой день я хочу пожелать тебе здоровья. Пусть все твои идеи будут реализованы и доставляют радость. Пусть рыба клюет, парк твой разрастается, проблемы проходят мимо, а удача будет на твоей стороне. Желаю тебе долгих и радостных лет жизни. Пусть каждый день приносит тебе счастье, а мы всегда будем рядом. Подписались дети и внуки. Ну, еще раз, с днем рождения, папуля. А еще, продолжает Ирина, он был удостоен почетной грамоты. Он очень креативный и творческий человек. И это просто прекрасно слышать. Спасибо вам, Василий Иванович. Видите, я даже вот разволновалась, заговорилась за то, что вы есть и за то, какой вы есть. Интересный, разносторонний, что дарите такие замечательные эмоции своим близким. Лишний повод за вас порадоваться и погордиться. Продолжайте также активничать, проявлять себя, и пусть впереди вас на каждом шагу ждет успех и победы. Красивая песня в подарок от МВ Радио, Ники Романовой и группы «Добро».
0: Эфирный чат.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: 97,4 FM.
1: За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
1: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
2: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу об экспорте промышленных товаров и насколько дорого покорять Луну.
1: Новости.
2: Премьер-министр Александр Турчин находится с рабочей поездкой в Минской области. Глава правительства посетил одно из фермерских хозяйств Молодечнинского района. Ранее государство оказало поддержку этой организации для создания новых яблоневых садов. Руководитель изучил, насколько эффективно предприятие использует выделенные земли и ресурсы. Также речь шла о применении опыта хозяйства для усиления других сельхозорганизаций Беларуси. Экспорт промышленных товаров в Беларуси растет. Такой информацией поделились в Министерстве промышленности. Ведомство изучило результаты работы подконтрольных предприятий за 9 месяцев этого и минувшего года. Сейчас общий объем поставок на несколько процентов больше уровня прошлого периода. Также становятся меньше остатки продукции на складах организаций. В министерстве уверены, это говорит об увеличении эффективности работы промышленных предприятий Беларуси.
1: Новостям в мире.
2: Позиции Евросоюза на международной арене слабеют из-за ряда факторов. Соответствующую статью опубликовало агентство Bloomberg. Эксперты отмечают, что участники сообщества имеют разногласия по многим вопросам. Также страны Европы зависят от китайских и американских поставщиков. Кроме того, регион отстает от США и азиатских государств в части военных технологий. Все это снижает вес Евросоюза в решении многих мировых вопросов. И к новостям в регионе. В Минской области 14-летний подросток отправил в милицию ложное сообщение о минировании школы и больницы. Угрозы поступили в чат-бот МВД. Речь шла о больнице в Солигорске и школе в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Подросток использовал купленный аккаунт в Телеграм и рассчитывал на анонимность. Однако сотрудники по противодействию киберпреступности быстро установили личность. Возбуждено уголовное дело. И в завершении выпуска: Италия потратит больше 5 миллиардов долларов на отправку своих космонавтов на Луну. Об этом рассказал глава американского агентства НАСА. По его словам, официальный Вашингтон зарезервировал 2 места для представителей официального Рима в будущих миссиях. Взамен власти Италии согласились выделить значительную сумму на разработку потенциального жилого модуля для использования на Луне. Напомню, США рассчитывают вновь высадить людей на спутник через несколько лет.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки. Евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Друзья, ну а мы с коллегами на Минской волне и день, и ночь стараемся сделать так, чтобы вам нравилось жить. А ближе к пятнице делать это все проще и проще. Тем более, когда между делом у нас на руках оказались билеты в Большой театр, а значит, будет уникальная возможность их получить в игре «Факт или фейк» уже совсем скоро, так что дождитесь и никуда не отлучайтесь. Ну а пока Crash Adams добавит драйва всем, кто на волне.
1: Добавим драйва между делом.

0: точно оттепель, друзья. И если не климатическая, то культурологическая точно. Потому что всех нас ждет шедевр мировой классики на сцене Большого театра. 2 октября великая опера Джузеппе Верди «Травиата» по мотивам бессмертного романа «Дама с камелиями». В постановке перед нами оживет ослепительный и жестокий современный Париж. Это история о страсти, гордости и любви, которая сильнее предрассудков. В главной партии Анастасия Лурикова, дирижер Виталий Грищенко.
1: Факт или фейк?
0: И у меня 2 билета на «Травиату».

Травиату, значит, нужно будет постараться. Сегодня «Факт или фейк» будет о Большом театре Беларуси. Ваша задача — прислушаться к интуиции, ко всему, что я вам расскажу, и определить, это будет факт или фейк. Соответственно, один из этих вариантов ответов я от вас жду к нам на Viber Telegram 8029-1010-307, ну или на номер для смс 9704. Будете сегодня 32-м по счету с правильным ответом, заберете билеты и посетите Большой театр. Итак, современная сцена этого самого большого театра в Беларуси – это настоящий инженерный монстр площадью более 600 квадратных метров. Она может превращаться из оперной в балетную, может менять наклон, оснащена бегущими дорожками и внутренними лифтами и люками, через которые артисты могут внезапно появляться на сцене или, наоборот, исчезать. Как вы думаете, это факт или фейк? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.

0: Хоть снег накроет Москву, хоть дождь, друзья, это не помешает нам посетить Большой театр Беларуси, особенно когда там дают травиату, ну и вкусные бутерброды в буфете заодно. 2 октября шедевр мировой классики, великая опера Джузеппе Верди «Травиата» по мотивам бессмертного романа «Дама с камелиями». В постановке перед нами оживет ослепительный и одновременно жестокий современный Париж. Это история о страсти, гордости и любви, которая сильнее всяких там предрассудков.
1: Факт или фейк?
0: Итак, 2 билета в Большой театр на «Травиату». Совсем скоро кому-то из вас достанутся, а осталось нам только разобраться, что ж я сегодня вам несла. Факт или фейк об этом самом театре? Я рассказывала, что современная сцена – это настоящий инженерный монстр площадью более 600 квадратных метров. Она может превращаться из оперной в балетную, может менять наклон, оснащена бегущими дорожками, внутренними лифтами и люками, через которые артисты могут внезапно появляться на сцене или, наоборот, исчезать. И да, друзья, это все так. Мы можем этим достижением и достоянием гордиться. Кроме того, знаете, яма оркестра тоже подвижная. Она приподнимается, позволяя музыкантам играть на разных уровнях. А если ее закрыть, пространство сцены увеличивается сразу на 100 квадратных метров. Представляете, это тоже все правда. Так что мне сегодня от вас нужен был ответик «факт». И 32-м по счету важно было с ним оказаться. С этим справилась Екатерина. Сегодня какой-то Екатеринин день, потому что одна, что вторая победила, но второй номер 6153. Так что мы вас поздравляем. Вам достаются билеты на «Травиату». Совсем скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как ими воспользоваться.

0: Вот как раз самое время на МВ Радио, чтобы высказаться, и называется оно
1: «Эфирный чат».
0: Есть у нас сообщение от Аллы. Кстати, вы можете к ней присоединиться, вернее, даже взять с нее пример и отправить нам что-нибудь на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. А я на 45-й минуте каждого часа это все стараюсь зачитывать. Итак, вот что Алла пишет. Ника, здравствуйте. Передайте, пожалуйста, хорошего настроения моим девчонкам из Солигорска. Алле и Елене, девочки, не грустите, вы прекрасны. Так, во-первых, привет вам, девчонки. Привет еще раз в Солигорск. Сегодня этот город у нас рулит. Так, не знаю, чего это вы во второй половине четверга вдруг грустеть вздумали. Вот сейчас слово, повода не вижу никакого. Считайте, мы же все уже одной ногой в пятнице. А это само собой вызывает улыбку как минимум на душе. Так что, девчонки, налейте себе, что ли, кофе с корицей, чтобы отвлечься и согреться. А еще погромче приемник прямо сейчас включайте, хлопайте ресницами и взлетайте. Под следующую песню на МВ-радио.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
7: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. Ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии туристической сферы и о чем стоит знать любителям отдыха в Египте.
0: Новости.
1: Беларусь планирует расширять сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном в сфере туризма. Об этом сообщили в Национальном агентстве по туризму по итогам встречи в Душанбе. Стороны обсудили увеличение взаимного турпотока и расширение контактов между туроператорами. Для этого планируют проводить инфотуры, презентации и различные профильные встречи. Представители трех стран договорились продолжать регулярный диалог и разрабатывать новые инициативы. В Беларуси за полгода зафиксировано более 300 контактов с животными, зараженными бешенством. За медпомощью обратились почти 13 тысяч человек. В этом году зарегистрирован первый случай заболевания среди людей, который закончился летально. Пострадавшая не обратилась вовремя после контакта с безнадзорным котом. Специалисты напоминают, бешенство – смертельно опасное явление, и при появлении симптомов нужно сразу обратиться к врачу. Также зафиксировано 13 случаев, когда от одного животного пострадали 5 и более человек.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз выделит новый транш финансовой помощи Украине. Официальный Брюссель намерен перечислить Киеву почти 3 миллиарда евро. Такая сумма призвана стабилизировать экономику страны, ускорить ее восстановление и создать основу для проведения новых реформ. Ранее стало известно, что Евросоюз недоволен темпами выполнения общественных и экономических изменений в Украине. Брюссель подчеркивает, реформы необходимы Киеву для получения дополнительного финансирования. И к новостям в регионе. В Борисове 46-летняя женщина оформила микрозаймы на свою коллегу. Она взяла чужой телефон и через онлайн-сервис оформила несколько договоров на сумму более 5000 рублей. Деньги поступили на ее карту и были потрачены на азартные игры. Потерпевшая узнала о долгах случайно. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Милиция напоминает, не оставляйте телефоны без присмотра. Посторонние люди могут оформить займы на ваше имя. И в завершении выпуска, Египет повысит стоимость виз с начала следующего года. Об этом сообщает Министерство туризма страны. Цена документа вырастет на 10% до 33 долларов. Предположительно, изменение затронет только разрешение в бумажном варианте. Стоимость электронной визы должна остаться неизменной. Тем не менее, цена может вырасти еще больше, если в нее включат дополнительные сборы.
0: Новости компании.
1: Филиал «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» напоминает о недопустимости безучетного потребления электроэнергии. Сообщить о фактах самовольного использования электрической энергии можно по телефону горячей линии 8 017 325 02 95. Конфиденциальность гарантируется.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Осень укутывает на МВ Радио.
1: Осень укутывает, а мы и рады укутаться в нее, как в теплый плед, за просмотром чего-то очень захватывающего и интересного.
0: Дневной сеанс.
1: А что, если одна ошибка на дороге, причем не твоя, перечеркнет все? Твою семью, твою свободу. А те, кто действительно виноват, будут пить шампанское на яхте, пока ты будешь учиться выживать в колонии. Именно с этого вопроса начинается «Холод» – российский сериал этого года, который позиционирует как современную версию «Графа Монте-Кристо». Только вместо графа здесь хрупкая женщина-инспектор пожарной охраны, а вместо замка Ив – обычная российская тюрьма. Женя Плотникова в исполнении Любови Аксеновой жила обычной счастливой жизнью. Работа, муж, 6-летняя дочь. Но все рушится в один вечер. Пьяный мажор на дорогом авто убивает ее семью. Суд оказывается не на стороне Жени. Влиятельные родители виновника делают все, чтобы она оказалась за решеткой. Дальше тюрьма, где ей приходится учиться выживать и набираться сил, чтобы иметь возможность отомстить тем, кто разрушил ее жизнь. Здесь, в этом холоде, Любовь Аксенова, пожалуй, выдает одну из лучших своих ролей. От сломленной женщины до холодной мстительницы. Отдельно хвалят также Ларису Гузееву в неожиданном амплуа. Это крепкий жанровый сериал для тех, кто любит истории о справедливости, которую вершит не суд, а человек, потерявший все. Я еще только в самом начале сериала, но оно действительно мощное и напряженное. Надеюсь, что продолжение и финал меня не разочарует. Кстати, уже вышли все серии, так что добро пожаловать смотреть «Холод» и делиться своим мнением о нем. А если уже есть что сказать или что-то другое, возможно, посоветовать, Вайбер, Телеграм пишите 8029 1010 307.
0: Дневной сеанс.

0: Это была не песня, друзья мои, это был прогноз погоды от Никиты Белько. Ну а сейчас будет от Белгидромета. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории дожди, по северу сильные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха от плюс 10 до плюс 16. В Минске облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный, западный умеренный, температура воздуха днем от плюс 11 до плюс 13, вечером плюс 9-11.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

А скажите же, все мы во второй половине четверга чувствуем себя на коне, на котором галопом несемся навстречу пятнице. Главное, держаться крепко, чтобы не слететь между делом. Кстати, скоро в нашем эфире появится два всадника. Надеюсь, все-таки не апокалипсиса, а как дома шоу Вик Красовская и Владимир Николаевич. Ну а я, Ника Романова, прощаюсь на этом. До завтра. Пока.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, где задержали браконьеры и как помогают енотам.
0: Новости.
1: Порядок открытия благотворительных счетов для сбора средств на лечение изменен в Беларуси. Соответствующий указ главы государства вступил в силу. Согласно документу, физическое лицо может открыть не более одного благотворительного счета для себя или для каждого близкого родственника. Тем, у кого уже открыто несколько подобных счетов, нужно перевести средства на один до 12 ноября. Новые правила направлены на целевое использование средств и прозрачность контроля операций. Сферу машиностроения в Беларуси представляют более 1800 предприятий. Такие данные приводит Национальный статкомитет. Всего в отрасли заняты почти 200 тысяч человек. По данным госрегулятора, средняя зарплата в сфере превысила 3000 рублей за первые 8 месяцев этого года. В ведомстве отмечают, машиностроение остается важной частью экономики страны. Белорусская техника поставляется более чем в 110 стран мира.
0: К новостям в мире.
1: Украина может получить пакет ракет-перехватчиков «Патриот». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский. Украинский лидер не уточнил, какое количество ракет и когда получит Киев. Отмечу, власти Украины называют ситуацию с противовоздушной обороной наихудшей за все время конфликта. Украине ежемесячно требуется 280 ракет для «Патриот», однако поставки такого оборудования сейчас затруднены. К новостям регионов. Браконьера задержали на Вилейском водохранилище. Об этом сообщили в Медельской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Мужчина ловил рыбу с помощью сетей. Он добыл 7 лещей, 2 судаков, белого амура и карася. Ущерб природе оценили в 37 базовых величин. Это более 1600 рублей. Нарушитель добровольно возместил сумму ущерба. По факту правонарушения ведется административный процесс. И в завершение выпуска. Специальный учебный лагерь для маленьких енотов организовали в США. Об этом пишет агентство Associated Press. Таким образом, животных готовят к жизни в дикой природе. Программа помогает больным, раненым или брошенным детенышам осваивать навыки, которые обычно передают им матери. Сотрудники приюта обучают животных по принципу личного примера. Например, они раскалывают шишки и используют звуковые сигналы, имитирующие предупреждение родителя. Примерно через 6 месяцев животных выпускают в естественную среду.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Всем привет! Меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
0: Чудо не случилось. В сети гуляют новости, что концерт Канье Уэста точно отменили. Петербургский комитет по культуре заявил, что не получил заявку на согласование. Без этой заявки концерт провести невозможно. Правила действуют еще со времен коронавируса, и публичные мероприятия без них не организуются. Купившие билеты прямо сейчас мечутся и подают жалобы, потому что до сих пор непонятно, вернут за них деньги или нет. И как именно?
1: Смотрим.
0: А тем временем в соцсетях сейчас обсуждают новый iPhone 18 Pro в цвете бургунди. Напомню, бургунди – это темно-красный с фиолетовым отливом. В сети его уже сравнили с бабушкиным ретро-гарнитуром в ванной. Те самые бордовые унитазы и раковины из прошлого. Шутка набрала больше 100 тысяч лайков. И на этом фоне второй тренд. Сколько бутылок гранатового сока можно купить вместо того самого айфона? Немного арифметики и правильный ответ. Около 1000 бутылок, причем годовалого запаса гранатового сока, тоже, между прочим, премиального. А что выберете вы?
1: Слушаем.
0: И в интернетах сейчас обсуждают новый релиз Holiday Boy – Never Die. И это, пожалуй, один из самых неожиданных поворотов в его дискографии. Впервые артист полностью перешел на английский язык. И, судя по всему, не просто так. Песня получилась о сильных чувствах, душевной боли и бессмертии настоящей любви. В общем-то, о том, как чувство к другому человеку одновременно и спасает, и сжигает изнутри. Песня без привычных гитарных запилов, к которым мы привыкли по пожарам и хулиганке. Скорее гипнотический, на грани R&B и атмосферного попа. В комментариях пишет, что песня звучит надрывно и попадает в самое сердце. Кто-то даже сравнил биты с сердцебиением. И это, кажется, очень точное описание. Давайте послушаем.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ-радио.

0: «Комсомольская волна». За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белки и Драмецентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько людей посетили Беларусь и какие монеты выпустили в России.
0: Новости.
1: Законодательство в сфере аквакультуры и животноводства совершенствуют в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В частности, разрабатывается законопроект об идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. Кроме того, в Совете Республики находится законопроект об аквакультуре. Документ определяет правовые и экономические основы деятельности, включая использование установок замкнутого водоснабжения. Порядка 7 миллионов и 400 тысяч поездок было совершено в Беларусь в прошлом году. Соответствующий обзор представил Национальный статкомитет. Например, в составе организованных туров страну посетили порядка 580 тысяч человек из 86 стран мира. В среднем путешественники приезжали на 4 дня. Чаще всего это были туристы из России, Латвии, Турции, Китая и Эстонии. При этом белорусы за этот период совершили более 20 миллионов поездок внутри страны. Порядка 10% из них совершены в рамках организованных путешествий.
0: К новостям в мире.
1: Страны Европы потеряли более 100 миллиардов евро из-за летней жары. Об этом сообщила международная страховая компания «Альянс». По данным источника, потери связаны со снижением производительности труда. Больше всего от жары пострадали Италия, Германия и Франция. На них приходится почти 2/3 с общей суммы ущерба. К новостям регионов. ГАИ усилила контроль на дорогах Минской области. Об этом сообщили в МВД. Профилактические мероприятия направлены на предупреждение дорожно-транспортного травматизма с участием уязвимых участников дорожного движения. Например, сотрудники ГАИ будут выявлять пешеходов без световозвращающих элементов в темное время суток. Также будет контролироваться соблюдение водителями правил проезда пешеходных переходов. Особое внимание уделят пересечению фактов нахождения на дороге в состоянии алкогольного опьянения. Такие меры будут действовать до субботы. И в завершение выпуска. Московский монетный двор выпустил коллекционный альбом к 90-летию киностудии «Союзмультфильм». Об этом сообщили в пресс-службе самой киностудии. В комплект вошло 10 медалей, на них изображены герои классических и современных мультфильмов. Сувениры изготовлены из мельхиора. Отмечу, юбилейный тираж составил 1936 экземпляров, что символично совпадает с годом основания студии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, друзья, всем привет! Четверг на календаре 24 сентября. Я уверена, что этот день у вас сложился. Все, что вы загадали, все, что вы задумали, ну и как минимум заработали много денег.
2: Ну, самое главное, давай перечислять, что нужно было в четверг сделать.
1: Давай. По списку.
2: Это чистый четверг, правильно?
1: В душ все сходили.
2: Ну, было. Я в бассейн, да, было. Значит, второе, кофе
1: с корицей.
2: Было. Третье, мы начали программу.
1: Есть. А минтай? Забыл?
2: Ай! Ну, еще 3 часа, так что все будет.
1: В общем, друзья, мы вас поздравляем с этим замечательным днем недели. Напоминаем, что 3 часа проведем вместе. Подарки разыграем, привет передадим. Если у кого-то праздник и какое-то вообще значимое событие, пишите в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
2: Да, очень скоро мы разыграем мир иллюзий. Не в смысле мир иллюзий разыграем, а как раз-таки у нас будут сертификат. Ну вот, и самое главное, что у нас будет перепелка. А это же самое интересное. Интересное, потому что берется музыкальная композиция, переворачивается и что-то новенькое получается. Ну а наши слушатели, я знаю, новенькое любят.
1: Да, мы тоже это все любим. Оставайтесь на волне. Кстати, не забывайте подписываться. Уже вышло интервью мистер Коко Джамбо. Именно так мы его называем.
2: Мистер Президент.
1: Заходите на наш YouTube-канал, заходите в Instagram, ставьте лайки, нам приятно, а вы получите много новой интересной информации.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Вот если бы была возможность сейчас оказаться в стенах какой-нибудь интересной сказки, того самого Зазеркалья, в стиле «Алисы в стране чудес», что-то такое, я бы с удовольствием. Ты
2: а я вот себя уже представляю в гостях у сказки, я вот та вот эта бабушка.
1: Ты не подходишь. Ну, ты знаешь, как-то будет... Ты испугаешь всех детей, если они будут смотреть эту сказку. Ты травму нанесешь на всю жизнь.
2: Готовиться к суровой жизни.
1: А мы не будем готовить вас к суровой, наоборот, настроим на мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазии. Новая локация в стиле «Алиса в стране чудес», также 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. У нас сертификат, который вам поможет там оказаться, и никакая осенняя хандра вам точно не будет страшна.
2: Ну, конечно, там же весело и интересно, прямо как у нас в передаче «Перепелка». Я могу сказать, что эта игра прямо сейчас начинается. Условия просты. Вы сейчас услышите короткий фрагмент песни. Сегодня ее сгенерировал искусственный интеллект по имени Play. Вот. Опять же, идет речь о том, что эта композиция всем известна абсолютно. Самое главное, вы можете услышать музыкальную композицию, но обратите внимание только на текст, потому что музыка изменена полностью. Задача следующая: узнать, кто исполнял эту композицию и как называется она. Дальше все просто. 8029-1010-307. Это Viber, это Telegram. Вик, расскажи, твое любимое число сегодня...
1: 24.
2: Конечно.
1: Я считаю, что оно кому-то должно принести удачу. Ну и давайте слушать.
2: Давай. Перепелка.

0: да, уже летят.
1: Потому что стиль инди-рок очень характеризует хорошо Holiday Boy, певца, которого все знают, все любят и ждут его на концертах в Минске.
2: Но это не он?
1: Это не он. Присылайте правильные ответы.
3: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
4: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатно.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Ну что, друзья, пришло время подвести итоги нашей игры «Перепелка».
2: Конечно.
1: Искусственный интеллект не зря старался, переделывал популярный хит.
2: Мы эх,
1: включали
2: давай
1: в эфире, напоминаем, как
2: самое
1: это было.
2: Самое классное.
0: «Перепелка».

0: воздухом.
1: Ну, мне кажется, даже в тексте есть подсказка, название
2: конечно,
1: песни.
2: Конечно. Но самое главное, что, понимаешь, все пишут: да, мы знаем эту песню, а давайте оригинал. А вот он.
3: Оригинал.

0: всегда хочется сказать себе, делай, что хочешь, особенно вечером, ближе к 18:00.
1: Абсолютно верно. Тем более уже многие, наверное, все-таки вышли с работы, но все равно все слушают, и я могу сказать о том, что 24-е правильное сообщение Галина нам отправила, и она была права. Рефлекс нон-стоп, 63-15, вот это последние 4 цифры ее номера телефона. Ну что,
0: мы
1: отправляем?
0: Мы вас отправляем, да? В мир иллюзий. Напоминаю, там 20 разнообразных фотозон, интерактивные лабиринты и главная локация в стиле «Алис в стране чудес». Обязательно приходите, делайте фотографии, отмечайте Минскую волну, а мы перепостим к себе в аккаунт.
1: Кстати, про страну чудес. Я вот буквально через несколько минут расскажу вместе с Викой о том, что британский премьер устроил, ну, свободу слова наоборот. Вот так.
2: Как дома шоу на МВ-радио. МВ-радио.

0: Ой, Володя,
1: да.
0: Похоже, британский премьер Кир Стармер, похоже, перечитал Оруэлла. И помнишь знаменитое «Министерство правды» из «Антиутопии» 1984?
1: Да.
0: Так вот, на Даунинг-стрит решили воплотить его в жизнь.
1: Ага, прекрасно. Лозунг оттуда же взяли, да? Война — это мир, свобода — это рабство. Они что там, утверждают, что все это на госуровне нужно сделать? Что случилось-то?
0: Ну, рассказываю. Премьер официально объявил о создании Национального центра информационной защиты. В газетах пишут, что эта структура будет круглосуточно мониторить интернет, решать, какая информация правильная, а какая враждебная дезинформация, которую нужно немедленно заблокировать.
1: А, какое политкорректное название для обычной цензуры. То есть, если британский фермер напишет в соцсетях, что ему не нравятся налоги Стармера, к нему придут из центра и скажут: «Товарищ, твой твиттер фейк. Пройдемте».
0: Вот именно. Да. Этого критики и боятся. Оппозиция прям заявила, что правительство просто хочет заткнуть рот всем недовольным британцам. Особенно на фоне того, как этим летом в Британии людей реально пачками судили за посты в интернете. Власти оправдываются, мол, мы только против иностранных агентов воюем, но британцы в сказке Даунинг-стрит верить не спешат.
1: Какая у нас сегодня удивительная свобода слова получается. Великобритания, ну, правительство само просто строит цифровой забор от своих же граждан. Скоро все, ну, чтобы вот написать пост, представляешь, про плохую погоду в Лондоне, британцы будут так шифроваться, как шпионы. Смог? Смог.
0: Ну, в общем, там у них, как всегда, сложно, туманно, дождливо, грустно. Мы сегодня, наоборот, радуемся нормальной погоде. Пусть немного похолодало, но, по крайней мере, дождя нет. А это говорит о многом.
1: Во-первых, это говорит о наших улыбках. Мы видим солнышко, ну так, одним глазом. А во-вторых, мы знаем о том, что очень скоро у нас новости. Яна Довбенко придет в студию и расскажет уже актуальные новости.
0: Ну, а мы в следующем часе разыграем билеты в дельфинарий, расскажем
1: о
0: пробках.
1: Есть.
0: Ну и, как всегда, будет очень весело, тем более обсудим тему о Мальдивах.
1: Не забывай про ужин.
0: Да, без ужина тоже не оставим.
2: Весело и шумно, как дома. Around the world.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите реклама@mvolna.by. Слушаем наше.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой конкурс пройдет в Минской области и какую структуру создадут в Бразилии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял кадровое назначение. Глава государства подписал соответствующий указ. Согласно документу, полковник Юрий Юндель назначен первым заместителем начальника тыла вооруженных сил и начальником штаба тыла. Первый за 13 лет случай заболевания бешенством среди людей зарегистрирован в Беларуси. Об этом рассказали в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии. В учреждении отметили, ежегодно за помощью в медучреждении обращаются около 20 тысяч человек. За первое полугодие в республике подтверждено более 300 случаев контактов с зараженными животными. Специалисты подчеркивают, бешенство смертельно при появлении клинических признаков, однако предотвратимо при своевременной вакцинации. Важно немедленно обращаться к врачу после укуса или контакта с животным.
0: К новостям в мире.
1: Латвия приступила к активной фазе строительства линии укреплений на границе с Беларусью. В приграничных районах инженерные войска устанавливают противотанковые заграждения. Так, уже произведено более 7500 зубов дракона. Планируется выпустить еще 13 тысяч таких заграждений. Будущая система обороны также включает минное заграждение, датчики движения и огневую поддержку. Новостям регионов. Лучшего воспитателя оздоровительного лагеря назовут в Национальном детском центре «Зубренок». Об этом сообщили в самом учреждении. Республиканский конкурс проходит в несколько этапов. Сейчас идут региональные состязания. Финал состоится во время семинара-совещания по итогам летней оздоровительной кампании в октябре. Участниками станут победители областного этапа. И в завершение выпуска. Сеть биобанков создали в Бразилии. Об этом сообщает ТВ Брикс. Система объединит государственные и частные биобанки по всей стране. Эти структуры хранят биологические материалы человека и управляют связанными с ними данными. Таким образом, власти страны рассчитывают расширить возможности для стратегических исследований в поддержку единой системы здравоохранения. В сети могут принять участие около 100 организаций. Для поддержки деятельности создадут консультативный руководящий комитет.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Подозреваем, что сейчас не просто ехать по Минску, потому что пробки 8 баллов, говорит сервис Яндекс.
2: Нам подсказал сервис, да, о том, что не просто ехать. Но, Вик, скажу тебе так, если аккуратно, с включенным ближним светом фар, держать дистанцию, то все будет хорошо.
1: Я согласна с тобой полностью, и если ты едешь, не надо нервничать, не надо никому сигналить, обгонять и доставлять
2: дискомфорт. От телефона.
1: Это
2: правильно.
1: Важно.
2: Однозначно.
1: Итак, напоминаем, что пробки, конечно, на основных улицах Минска, а вот ДТП произошло практически на пересечении улицы Ленина и Смоленской. Там образовался серьезный затор. Далее на Ленина и с Первомайской затруднено движение, и на пересечении с проспектом Независимости. На Первомайской вообще частично пробки стоят в районе трамвайных путей. На Козлова также затруднено движение. В районе площади Победы серьезные пробки. Янки Купалы, Максима Богдановича. Улица Якуба Колоса тоже вся стоит. И на Академической Сурганова традиционные пробки. ДТП произошло на проспекте Жукова на круговом непосредственно движении. В районе Партизанского проспекта, это улица Ванеева, тоже затруднено движение на круговом. И ДТП произошло на вот слиянии Ванеева и Тростинского.
2: Ну, а по кольцевой следующее. Движение затруднено с Долгиновского тракта. Внешняя кольцевая, которая двигается на улицу Тимирязева, то есть вот даже пересекает ее. И могу вам сказать о том, что там очень большая проблема со скоростью. То есть двигаются автомобили медленно. Все в красных тонах, говорит нам Яндекс. Еще одно затруднение, и причем с двух сторон, Игуменский тракт, что в одну сторону внешняя кольцевая, я говорю про Малиновку, что в другую сторону до проспекта Партизанского. Кстати, там тоже на съезде ДТП. Не спешите туда, я могу вам сказать, вы много потеряете времени, потому что там сейчас нулевое движение, нет вообще продыха. Но все остальное, а я говорю про северную и южную часть кольцевой, свободное движение.
1: Володя, ты когда сказал про южную часть, вот неважно там кольцевая, не кольцевая, я сразу вспомнила о главной триггер, новости, да? Сегодняшнего дня, что без виз для белорусов на Мальдивах. И решила, раз уж такая новость, то почему бы нам не приготовить что-то южное, что-то под названием масхуни. Это едят, кстати, на Мальдивах. Будем готовить в нашей игре «Что не так у шефа».
2: Ну все.
1: Ну что-то экзотическое в меню,
2: точно.
1: Поэтому, друзья,
2: привлекла так привлекла слушателей.
1: Оставайтесь вместе с нами. На кону будут билеты в Минский дельфинарий.
2: Абсолютно верно.
1: Короче, будет по-настоящему жарко.
2: Да.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Конечно, вкусно, конечно, ароматно, но перед тем, как сделать ужин, нужно где-то прогуляться, правильно?
2: Именно, а нужно как минимум позавтракать.
1: Ну, ладно, хорошо, давай так. Все, на кону. Завтрак, потом прогулка, потом обед, а потом куда? Правильно, в дельфинарий. Там незабываемое времяпровождение в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге, дельфинотерапии и даже в призовой игре можно поучаствовать. Минский дельфинарий, он несет добро и радость. А мы, конечно же, и объединяя сердца, и мы тоже их объединяем, потому что у нас на кону 2 билета в Минский дельфинарий.
2: Ура, ура, Володя.
1: А потом ужин. А ужин. Потом впечатление.
2: Обязательно. Мы без этого, без зрелищ не можем жить, поэтому готовим вкусно, готовим ароматно и что-то экзотическое. Я обещала, что сегодня будет не так, как обычно.
1: Да, ты так уже прям вот ух!
2: Ни разу не готовила мальдивский завтрак. Я видела их только в Инстаграме, когда на большом подносе тебе в бассейн приносят там клубнику и овощи, и фрукты, и какие-то всевозможные. Да, ты не видел?
1: Нет.
2: Это моя мечта. Ты такая в бассейне, а тебе на подносе прям в бассейн, и он плавает, и ты вот можешь есть.
1: Прям в бассейн?
2: Да, прям в бассейн.
1: Ну, и тоже ничегошно, я в бассейн, ну ладно.
2: Не надо рассказывать, я про инстаграмную жизнь сейчас говорю. Поэтому я решила приготовить масхуни. Это традиционный мальдивский завтрак. Переводится даже, у него есть понятные слова, которые обобщают рыба и кокос.
1: Да. Как интересно.
2: Да. Поэтому это основа такого экзотического, на первый взгляд, блюда, но местные едят его каждый день.
1: Вот чувствую, что ты себя пытаешься подготовить к отпуску.
2: Я не то, что пытаюсь, я уже.
1: Уже готовишь себя, ладно, хорошо.
2: Я купила новый купальник, не знаю, зачем это тебе информация нашим слушателям, но я всегда готова к приключениям.
1: В общем, у тебя этот тревожный чемоданчик на вылет, да? Горячие билеты.
2: Я такая, поэтому, друзья, правила игры простые. Я читаю рецепт масхуни, добавляю, как всегда, что-то лишнее. Ну, а вы догадываетесь и присылайте ответы в наши мессенджеры.
1: Да, 8029-1010-307, Viber, Telegram. У нас сегодня 24-е правильное сообщение окажется победным. Ну, а я так понимаю, Вик, мы уже готовы. Я в самом деле, я посмотрел, сколько здесь ингредиентов, думаю, ну, как это все? Вообще, это можно у нас купить где-то?
2: Все можно купить, абсолютно. Все продается. Единственное, что вкус, конечно, будет отличаться.
1: Я
2: бы рекомендовала масхуни есть на Мальдивах.
1: Рекомендация принята.
2: Ну что, поехали.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления мальдивского масхуни нам понадобится тут.

0: Радиошоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Путешествуем?
2: Путешествуем.
1: И самое главное, пробуем что-то интересное, куда путешествуем. Сегодня мы стартанули на Мальдивы.
2: Ну, да? Новость, потому что нас вдохновило на приготовление популярного мальдивского завтрака, в состав которого входит тунец и кокос. Как бы вы ни думали, что это не сочетается, что для наших широт это супер экзотично, нестандартно, мы вас разочаруем. Это супер классика для любого жителя Мальдив. Вот ребенок идет в школу, ему мама так быстренько поел масхуни. Быстро, если масхуни не съешь, на улицу не пойдешь.
1: Да, слушай, как серьезно все.
2: Ну там я представляю.
1: Или там из окна. Джорджио Масхуни! Вот это вот, да?
2: Именно так.
1: Ну, у нас обед.
2: Знаешь, мы привыкли пюре с котлеткой есть и салат, а вот там масхуни едят и тоже прекрасно себя чувствуют.
1: Да я уверен, это 100%, потому что, ну, еще никто не жаловался, в принципе. Ну, если бы, конечно, они сделали по нашему рецепту, то, наверное, начали бы жаловаться. Там один ингредиент был не тот.
2: Но я вообще считаю, что моя вот философия еды, сейчас рассмеются все, потому что знают, что я ем много всего, и скажу,
1: да,
2: Вика
1: у нас мясоед.
2: Да, я мясоед, это по группе крови, очевидно. Но нужно всегда есть то, что растет у тебя в регионе.
1: Да, я всегда об этом говорил.
2: Это правда, это для нашего
1: здоровья.
2: Какие бананы,
1: какие ананасы.
2: Ну нет, авокадо. Это же вообще не про нас.
1: Яблоки, морковь, вперед! А еще если нырнешь в грядку с капустой, вообще будет замечательно.
2: И это еще доступно.
1: Да.
2: Но на Мальдивах доступно совершенно другое. Там кругом тунец, кругом кокос, кругом карри, лайм. Это все, кстати, там есть. Чили. А для них это, ну вот, как для нас свекла и картошка.
1: То есть, вот, я только хотел сказать, они грядку собрали и сразу в миску, правильно?
2: Там даже не грядка. Мне кажется, оно само просто растет.
1: Да?
2: Вот я так представляю на Мальдивах, и что происходит.
1: Так, первое, второе, третье и компот сюда.
2: Ну, в общем, все равно был у нас неправильный ингредиент, который
1: абсолютно
2: я добавила
1: верно.
2: В масхуни. Стружка говядины. Как бы это аппетитно ни звучало, как бы это великолепно, возможно, не выглядело, но
1: для
2: в масхуни
1: многих мясоедов, да,
2: это не идет.
1: Вот именно. И об этом нам сказал Артем. 12-12, последние 4 цифры его номера телефона. Артем, вы 24-й правильный. Почему? Потому что я действительно отсеивал многих. Много было неправильных ответов. Почему-то посчитали, что даже стружка кокосовая не идет. Я говорю, как не идет? Ну, ну там растет. В общем так, я могу только одно сказать. Вот этот человек как раз-таки не упустит возможность прикоснуться к удивительному подводному миру и провести незабываемое время в компании дельфинов, морских котиков и льва. Испытайте волшебные эмоции в плавании с дельфинами, в дайвинге и дельфинотерапии, а также поучаствуйте в призовой игре «Минский дельфинарий». Он несет добро, радость и объединяет сердца. Два билета есть!
2: Ну, у нас тут есть хорошие новости и не очень. Например, в Австралии искусственный интеллект уже кого-то взломал. И это правда, это происходит здесь и сейчас. Подробности расскажем через несколько минут.
1: Точно.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Трек.

0: Новое радио. В курсе дела.
1: На часах 18:46. Володя, точно? Хватит уже листать рилсики.
2: Все, убрал.
1: Я тебе расскажу. Вот мы же смотрели все «Терминатор».
2: Конечно.
1: И нас пугали в этом фильме, что восстание машин,
2: да.
1: И мне кажется, оно началось. Но, внимание, в Австралии далековато.
2: Так, подожди. Кенгуру захватило власть? Или боевые Эмма снова объявляет войну людям?
1: Ну, слушай, рассказываю, это намного хуже все.
2: Да.
1: С кенгуру там вроде как уже научились справляться.
2: Да.
1: Госсистемы Австралии взломали. Искусственный интеллект OpenAI – это вообще первый случай в истории, когда нейросеть сама, без приказов хакеров, то есть она вот так решила, взяла и хакнула правительственный сайт.
2: Нормально. Сейчас удивился Сэм Альтон. Вообще, на самом деле, он создал Робин Гуда, ну, цифрового, а зачем боту понадобилось... Австралийский Минздрав. Он решил он решил выписать себе рецепт на электронное бессмертие.
1: Ну, почти. Модели дали невинное задание.
2: Ну-ка.
1: Собрать общую статистику расходов на лекарства. Бот зашел на сайт Минздрава, ткнулся в закрытый раздел, а система ему говорит: доступ запрещен. Нормальный человек бы закрыл вкладку, но этот цифровой упрямец не принял ответ «нет». Он сам нашел уязвимость, обошел защиту и залез в секретную базу данных.
2: Какая целеустремленность! Я понятно, вот начальство сказало «надо», и ответил «сделаю», даже если придется нарушить пару федеральных законов. Но самое прекрасное, я вот дальше читал об этом, этот OpenAI сообщил властям, они написали электронное письмо на общий ящик для жалоб и предложений. Есть у них такой, прежде всего, в стране есть такой. И представляешь, что там написано было? Люди там пишут, там выплаты плохие, там же... А среди этого письмо: уважаемые господа, наш робот случайно взломал вашу страну, извините.
1: Ну, премьер-министр Австралии знатно разозлился, уже лично высказал Альтману все, что думает о его методах коммуникации. Теперь там создают целую комиссию, чтобы понять, как судить робота, и не пора ли вводить уголовку для создателей таких умников.
2: Ну, в общем, я могу только одно сказать, что теперь на прошлой неделе одно случается там в Польше, дальше потом Дональд Трамп почему-то становится немым, а тут получается, что уже готовят каких-то роботов-убийц. Что будем делать?
1: Ой, Володь, я не знаю, но мне кажется, если робот-пылесос подозрительно крутится у сейфа с документами или у вас там карточки денежные, возможно, он скачивает ваши данные для OpenAI.
2: Да.
1: Опасно.
2: Поэтому давайте сделаем так. Поставим границы для искусственного интеллекта, бо дальше будет еще хуже.
1: Да, он не чувствует ограничений, он не знает личных границ, вообще, где можно, где нельзя, что такое хорошо, что такое плохо. Он же на этом не рос?
2: Нет, в том-то и дело. Вот. А мальчик, крошка-сын, пришел к отцу.
1: Да.
2: И спросила крошка, что такое OpenAI. Расскажи немножко.
1: Можно ли взломать что-нибудь? Он взял и взломал. Ну, а мы, друзья, не будем отчаиваться. Я думаю, что его там обучат. Тем более в Австралии с кенгуру вроде справились.
2: Да.
1: И с искусственным интеллектом, надеюсь,
2: тоже.
1: Ну, а мы с нетерпением ждем Яну Довбенко в эфире «Минской волны». Еще целый час проведем вместе с вами. Зайдите, пожалуйста, в Инстаграм, в сторис, проголосуйте. Мы сегодня будем
2: там
1: обсуждать,
2: красиво,
1: на
2: да.
1: что потратить честно заработанные деньги на отдых, либо на ремонт. В общем, будет горячо.
2: Чувствуется прилив.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Осінь курличить на МВ Радіо. Реклама на Мінській волні.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Заряжаемся.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 12.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое решение приняли власти Беларуси и как развивают искусственный интеллект.
0: Новости.
1: Президент Беларуси помиловал 15 осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. В основном решение коснулось тех людей, кто совершил преступление экстремистской направленности. Все они подали ходатайство, признали вину и раскаялись, а также обещали вести правопослушный образ жизни. Обращения были подробно рассмотрены, и теперь помилованные получат право на новую жизнь. В пресс-службе отметили, что такие шаги демонстрируют гуманный подход к правосудию. Лицензирование импорта яблок вводится в Беларуси. Соответствующее постановление принял Совет министров. Согласно документу, ввоз яблок из стран, не входящих в ЕАЭС, будет осуществляться по разовым лицензиям. Их будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования по согласованию с Министерством сельского хозяйства. Мера призвана обеспечить внутренний рынок отечественными яблоками в межсезонье с учетом высокого урожая.
0: К новостям в мире.
1: Страны НАТО готовы предоставить Украине гарантии безопасности в случае урегулирования конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. По его словам, решение о вступлении в сообщество в конечном счете остается за Украиной. Однако союзники, включая США, готовы предоставить необходимые гарантии. Марк Рютте напомнил, что в январе в Париже был согласован пакет таких гарантий. В случае заключения мирного соглашения зоны ответственности всех участвующих сторон будут четко разграничены. Новостям регионов. Более 80 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов заготовили организации и предприятия Минской области за 8 месяцев года. Об этом рассказали в ЖКХ Центрального региона. Это почти на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Собрана макулатура, стекло, полимеры, шины и другие виды отходов, которые направляются на переработку. Рост объемов говорит об эффективности системы обращения с отходами и заботе об экологии. И в завершение выпуска. Национальную базу данных для обучения искусственного интеллекта создают в России. Об этом сообщили в администрации президента страны. Проект реализуется совместно с Российской академией наук, университетами и крупными IT-компаниями. База будет доступна как российским, так и зарубежным нейросетям, официально работающим в стране. Одна из задач – учитывать национальный культурный код при развитии искусственного интеллекта.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 2 копейки, евро 3 рубля и 45 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 60 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Свое родное. Как дома шоу.
1: От винта! Вот тут самое классное. Кстати, интересно, а ты летала на винтовых самолетах?
2: Никогда.
1: Серьезно?
2: Мне рассказывали, что это как-то даже страшновато. Это, это те самые кукурузники, правильно?
1: Кукурузники, и дальше там несколько тушек тоже были винтовые.
2: Я знаю, летают часто на них те, кто прыгает парашютом.
1: Это
2: они
1: Аны,
2: плюс-минус такие же.
1: Чуть-чуть больше, и в салоне там, конечно, громковато. Но, в принципе, у нас до какого-то момента, я говорю сейчас про Белорусскую ССР, летали между городами.
2: Я знаю, я на таком летала, как маршрут, я называла это самолет-маршрутка.
1: Да, абсолютно верно,
2: По два кресла по бокам и очень маленький проход.
1: Да, такой узкий-узкий, и иллюминаторы такие,
2: и
1: стюард, меньше моего лица.
2: Стюард почему-то был двухметрового роста, и он, сгорбившись, давал нам водичку.
1: Хорошо, не предлагал. А рыба или курица?
2: Нет, там не было такого. Это такой сервис только на большой.
1: Это часовой перелет, часовой.
2: Мы быстро летели на таких самолетах.
1: А вот по поводу перелета. Что, летим на Мальдивы?
2: Я всегда за, как я уже сказала. Мой тревожный чемоданчик состоит исключительно из SPF-крема, купальников,
1: очков. Сколько там купальников у тебя?
2: Да неважно, сколько. Они все равно все не наденутся никогда за отдых. Но я хочу добавить, еще раз напомнить о том, что сегодня яркая новость пробежала по всем пабликам о том, что у нас будет безвиз с Мальдивами. И картина, которая сейчас во многих семьях, я прям уверена, что жена горит идеей полететь в отпуск мечты и сделать красивые фото.
1: А муж, естественно, говорит о том, что у нас еще плинтус не сделан и потолок новый нужен.
2: А еще резину надо менять.
1: Однозначно, не за горами зима.
2: В общем, как говорится, мы с Володей тут столкнулись, наши приоритеты.
1: Фантазер и прагматист.
2: Да, я считаю, как настоящая женщина, я мечтаю всегда на море, всегда новое впечатление, отпуск и загар. Володя говорит о том, что нет, надо деньги вкладывать именно в быт, вопросы насущие закрывать. А я считаю, сколько той жизни? Никогда не знаешь, через год будет ли у тебя возможность полететь на Мальдивы. Может, без виз уже закроется.
1: Кстати, молодец такая. Я тоже думал, закроется, отлично, значит, тогда еще и линолеум поменяем.
2: Зайдите, пожалуйста, проголосуйте в наш инстаграм, нам интересно, кто на чьей стороне. Сообщения не забывайте тоже писать 8029-1010-307, это вайбер и телеграм. Кто победит, Мальдивы или ремонт?

0: Минская волна. Battle мнений.
1: Володя, мы обсуждаем тему, которая актуальна не только для меня, тебя, но и всех наших слушателей, подписчиков Инстаграма.
2: Абсолютно верно, конечно.
1: И я, честно, разочарована. Разочарована, потому что, внимание, у нас был опрос.
2: Да, давай.
1: Куда бы вы сейчас вложили деньги? Либо вариант машина-ремонт, это один вариант. Второй вариант Мальдивы.
2: Да. Потому что там без виз.
1: Ну, без виз,
2: потому
1: конечно.
2: Потому что туда лететь надо.
1: Ну, и в целом, Мальдивы. Ну, когда можно отказывать себе? Рассказываю.
2: Давай.
1: 40% проголосовали за Мальдивы. И 60% хотят делать ремонт или менять машину.
2: Дай-ка я поправлю корону, а то
1: виснет на ушах. Ты с кем-то договорился.
2: Нет, это даже не OpenAI, искусственный интеллект.
1: Ты оплатил?
2: Ну, конечно, годовая подписка. Теперь я все время буду выигрывать в бат.
1: Нет, ты не будешь выигрывать, потому что мои аргументы намного весомее.
2: Ну давай, хорошо.
1: Смотри, жизнь одна, говорит Ольга Бузова, кайфуйте. То, что ты хочешь сделать ремонт, ты через год не вспомнишь, что ты купил новый диван или там переклеил обои. А то, что ты плавал вместе с акулами, да?
2: Ты тоже не вспомнишь, если не уплыл вообще от акул.
1: Они не едят людей, они не людоеды. Это акулы, которые просто...
2: Которые просто заигрывают. Ой, какая интересная пятка. Дай попробую.
1: Ну, слушай, мы же не живем ради плинтуса.
2: Ну, конечно, не живем. Мы живем ради комфорта. Вика, я прекрасно тебя понимаю. Тебе очень хочется проснуться, сразу опустить на ноги с кровати прямо в песок. И дальше уже, чтобы у тебя вот с эпохала загоревшие парни приносили то, что мы с тобой сегодня готовили.
1: Подожди, такой суммы денег у меня нет. Я рассчитываю на ползвезды Мальдив. Мне хватит. Не
2: так
1: надо
2: вот,
1: шикарно этот
2: так
1: отдых.
2: Вот, ползвезды – это как раз-таки полпола. Новый линолеум и... Ну ладно, не линолеум, ладно, паркет хороший, вот.
1: Ну, паркет уже, честно, не актуален.
2: Нет? А что сейчас? Давай.
1: Уже кварц-винил кладут все. Да, не смотри на меня
2: не
1: так,
2: начинай, я тебя прошу.
1: Но ремонт, ладно. Я понимаю, я тоже люблю комфорт, Володя, я тоже это все понимаю.
2: Ну,
1: но
2: я только что доказал это.
1: Но девушки, мы все-таки любим впечатление. И это если мы будем переносить не только муж и жена, но когда и дети, дети запоминают впечатления, а не материальные какие-то удовольствия.
2: Викачка, ты ушла на работу, а твой прекрасный человечек сделал дома то, что не мог сделать последние 2.5 года. Ты пришла, это впечатление?
1: Ну, я понимаю, к чему ты клонишь.
2: Копанул глубоко.
1: Ты по-больному сейчас, а точнее по-приятному.
2: Вот.
1: Это, Володя, к тому, что у меня робот-пылесос уведомление присылает, когда он помыл пол.
2: Я вообще-то про другого человека, живого, который иногда дарит тебе массу эмоций хороших,
1: это тоже.
2: А не вот это вот море.
1: Ну, смотри.
2: Хотя, с другой стороны, против моря я ничего не имею.
1: Я расскажу так. Мы против... Да я и против ремонта вроде как ничего не имею. Но если приоритет выбрать, вот на чаше весов, у тебя какая-то сумма денег, ты накопил ее, она у тебя вот в руках есть. Она у тебя вот в руках есть.
2: Да.
1: По сути, какие-то дырки закрыты. Давай так. Глобально у тебя есть где жить.
2: Ну, то есть пол не проваливается, потолок держит.
1: Машина ездит, на бензин деньги есть. То есть ты закрыл свои базовые потребности по пирамиде Маслоу. Давай так.
2: Хорошо, ладно, гештальт с этой стороны закрыт. А с другой стороны?
1: А с другой стороны у тебя не хватает впечатлений, потому что мы с тобой подпитываемся извне, чтобы наша внутренняя батарейка работала как часы, и опять же ты зарабатывал деньги.
2: Тут объявили оранжевый уровень опасности. Каких впечатлений тебе не хватает? Вот, дошла до работы, еле дошла, ветром кроссовскую сносила, держали ее двумя.
1: Я сегодня с утяжелителями, я ботинка.
2: Я же говорю, держали.
1: В общем, друзья, пишите ваше мнение 8029-1010-307, куда вы вложите свои деньги, Мальдивы, ремонт или машина.
2: Да, он нам уже начинает писать, так что мы обязательно прочтем ваше сообщение.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама.
3: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Минская волна. Батл мнений.
1: Ну что, в конце подведем итоги, да?
2: Ну а что подводить, Володя? К сожалению, я буду вот грустна немножечко сегодня, потому что я верила, я искренне чувствовала, что победит все-таки желание отдыхать, загорать и ничего не делать.
1: И
2: практичность. Я думаю, повлияла погода. И люди, когда сели дома, стали больше рассматривать свои стены, свои ремонты, свою мебель и решили, нет уж, лучше я в этом году...
1: Вот. Останусь дома и приведу, да, свою ячейку общества и все остальное, что творится вот в этих четырех стенах, естественно, в порядок.

0: Правильно?
1: Володя, ну я не хочу все равно об этом думать, но давай прочитаем сообщение.
0: Давай, хорошо, да, действительно разное.
1: Ирина
0: что
1: написала,
0: да.
1: Она вот одна из немногих, она проголосовала за Мальдивы. Ой. Обои выцветают через 5 лет. Фотки в купальнике на белом песке – это контент на всю жизнь. Стены подождут, молодость нет.
0: А вот Сергей, кстати, ну, довольно-таки, ну, как взрослый, 3-4 года он написал. Мальдивы – это 2 недели дофамина. А вот старые двери, текущая крыша и то, что оставляешь, вот, то на самом деле, в общем так, подвожу итог, очень много. Ремонт – это самоуважение. Вот так, ты живешь 350 дней в году в этой квартире, а всего лишь там 6 дней отдыхаешь.
1: Ну, еще вот, ладно, другой вариант ответа. Ну-ка. Ребята, ремонт в однушке сейчас стоит как 3 поездки на Мальдивы. И я согласна.
0: Да,
1: ради кстати. Чего? Чтобы сидеть в красивой коробке с дергающимся глазом от выгорания, выбираю океан.
0: Ничего себе.
1: И такие есть, ребята, по-разному можно подойти.
0: Вложение в бетон – это инвестиция. Квартира с хорошим ремонтом растет в цене и может стать даже дороже. А на Мальдивах вы просто кормите чужую экономику. Вот так
1: хорошо.
0: Вот! Круто!
1: Ну, по-разному.
0: Дмитрий, спасибо громаднейшее. Вот сейчас у Вики, в отличие от меня, раскрылись глаза.
1: Ну,
0: а?
1: Тут прям про экономику он затронул какие-то вообще
0: ну,
1: темы,
0: молодец,
1: которые
0: копанул глубоко.
1: Нас не касаются.
0: Касаются. Нас конкретно касаются. И кошелька, и кредитные карточки, и настроение, которое после этого, после Мальдивов, прилетаешь сюда и понимаешь, что ух ты! А осень-то существует!
1: Да, и погода за окном, она каждый
0: Именно.
1: День все хуже и хуже. Мы надеваем больше одежды на себя, достаем зимние куртки и включаем печку в машине, потому что, ну, осень, такая пора. Мы расскажем, какая погода будет завтра в Минске на территории нашей страны. Обязательно дождитесь.

0: о погоде.
1: Прежде чем сказать вам до свидания, мы обязаны рассказать о погоде. Белгидромет обещает завтра на территории нашей страны осадки, а возможно даже сильные дожди. Ветер юго-западный, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 5-11, максимальная днем от 11 до 17 градусов тепла.
2: На эту ночь прогноз следующий. Плюс 7, плюс 9, юго-западный ветер, облачность с прояснениями, временами небольшой дождь. Днем же гарантируют плюс 12. Плюс 14, южный ветер, облачный с прояснениями и временами дождь.
1: Ну что, собачий пояс надеваем?
2: Да, да, и с начесом все остальное нижнее белье.
1: В общем, друзья, берегите себя, надевайте теплые вещи, слушайте «Минскую волну», находите нас абсолютно везде. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевича
2: и Вика Красовская. Всем до свидания.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. МВ Радио. Минск 97.4.

0: на «Минской волне».
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио.
2: Sexy girl, watch the way you move it. I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you move it.

Завтра в Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 9 градусов по Цельсию, днем от 11 до 14 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

Осінь курличить на МВ Радіо.